Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер умеренный, порывистый до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 9 до 14 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ-радио.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер умеренный, порывистый до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 9 до 14 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
2: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Бунько, расскажу, куда не стоит ехать белорусам и какой фильм снимут во Франции.
1: Новости.
2: Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Казахстан. Глава государства принимает участие в двух мероприятиях. Например, Александр Лукашенко выступил на саммите Евразийского экономического союза. Политик представил позицию официального Минска по внедрению нейросетей в реальный сектор экономики. Сегодня президент примет участие в заседании Высшего совета Евразэс. Лидеры стран обсудят около 20 различных вопросов межгосударственного сотрудничества. Белорусам следует отказаться от посещения ряда стран Африки из-за вспышки лихорадки Эбола. Соответствующую рекомендацию выпустило Министерство здравоохранения нашей страны. Речь идет о Конго, Уганде и близких к ним государствах. Если человеку все же необходимо находиться в регионе, то следует соблюдать ряд правил. В их числе мытье рук с антисептиками, минимальные контакты с людьми и дикими животными. Отечественные специалисты отслеживают возможные пути попадания вируса в Беларусь.
1: К новостям в мире.
2: Норвегия присоединяется к программе ядерной защиты Франции. Об этом заявил норвежский премьер-министр. По его словам, официально Осло идет на такой шаг из-за действий США. Власти европейского государства опасаются, что Вашингтон не окажет им поддержку в случае потенциального конфликта. Также политик подчеркнул, на территории Норвегии не будет находиться ядерное оружие. Напомню, в инициативе Франции участвует 8 стран. В случае нападения на них Париж готов применить оружие массового поражения для ударов по агрессору. И к новостям регионов. Солигорский водоканал работает недостаточно хорошо. Такое заявление сделал председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко. Это произошло во время его приема граждан в Несвеже. Глава центрального региона отметил, что люди стали значительно чаще жаловаться на работу предприятия. Потому Алексей Кушнаренко берет деятельность организации на личный контроль. Также председатель поручил привлечь директора Солигорского водоканала к ответственности. И в завершение выпуска во Франции снимут сериал и полнометражный фильм об ограблении Лувра, которое произошло в октябре прошлого года. Тогда злоумышленники украли королевские драгоценности. Ущерб оценили в 88 миллионов евро. Само ограбление назвали преступлением века. Событие привело к международному скандалу и смене руководства музея. Даты выхода проектов пока не называются, но есть вероятность, что оба смогут увидеть свет в течение этого года.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Знаете ли вы, дорогие слушатели, что мы любим больше, чем утро? Ну, у многих возникает законный ответ. Поспать, конечно же, мы любим. Но мы ведем немного к другому.
2: Хотя это тоже любим.
1: Хотя и согласны, да. Мы любим красивые совпадения. Итак, 7 часов 10 минут в Минске и Минской области, кстати говоря.
2: Итак, вот про красивые совпадения. Друзья, сегодня последнее утро на неделе в этом месяце и вообще этой весной. Представляете? Сегодня мы закрываем целый этап этого года и делаем это вместе с Минской волной в улетном утре.
1: И так уж совпало, что сегодня с вами Юлия Умарова и Женя Тихонов полным составом, да. И несмотря на то, что лето уже вот просится не только на ум, но и в календарь, будет ли сегодня по-настоящему летняя погода? Вот сейчас и расскажем.
2: Давай посмотрим.
0: О погоде.
2: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами, возможен град. Ветер северо-западный, сильный, порывистый. Максимальная температура воздуха утром и днем от 8 по северо-востоку до плюс 19 по юго-западу.
1: Звучит неплохо. В Минске также ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, возможно, гроза. Ветер северо-западный, сильный, порывистый. Температура воздуха утром от плюс 9, днем до плюс 14.
2: Ну вот видите, друзья, весна как медведь после спячки. Ее еще шатает во все стороны.
1: Да, в принципе, как и нас.
2: Да, но есть небольшая надежда, что погода в ближайшее время восстановится.
1: Да, и что синоптики не сильно сгустили краски. Поэтому разбавим их внутренним летом. И вот что мы приготовили на первый час полета. Во-первых, это будет последний весенний гороскоп, свежий как ветер. Так что ждем его к концу часа.
2: Также найдем фразу в песни к середине часа и приблизим лето с городейским сахарным комбинатом.
1: А также обсудим новость о том, что Меган Маркл раскрыла государственную тайну.
2: Вау.
1: Все подробности очень скоро. Кстати, очень желтый заголовок у нас получился.
2: Все, как мы любим, друзья. Утро, музыка и хорошее настроение. Доброе утро, страна.
1: Доброе.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Разбор полетов.
1: Пятница, утро, время новостей, и в то время, как кто-то делит мир, газ, военные базы. Знаете, друзья, Меган Маркл делится пикантной новостью.
2: Ну-ка.
1: На этот раз герцогиня Сассекская, 44-летняя женщина, которая сбежала из британской королевской семьи в Голливуд, чтобы обрести свободу и уважение, теперь рассказывает всем подряд, кто в ее доме что намазывает на тосты.
2: Так, любопытно. В общем, ну как бы вы думали, кто это может быть?
1: Ну,
2: конечно же, принц Гарри, как выяснилось, любит малиновые джемы. Их 7-летний сын Арчи предпочитает оба вкуса, малиновый и клубничный. А 4-летняя Лили Бет выбирает клубничный.
1: А сама Меган?
2: Ну, она любит больше как бы апельсиновый мармелад.
1: Как я без этих знаний жила раньше, не знаю.
2: Вообще непонятно.
1: Но недавно Меган пообещала своему коллеге по сериалу «Форс-мажоры», актеру Патрику Джей Адамсу, что пришлет баночку джема. Тот пошутил, мол, не получил образец, потому что у него мало подписчиков.
2: Ну, кстати, а вот Netflix, который с дуру заплатил сассекским миллионы, уже потихонечку сворачивает сотрудничество. Кулинарное шоу Меган Маркл заняло 383 место. Проект Гарри про Пола и вовсе уполз на... Там невероятные
1: цифры.
2: За 3000
1: мест. Почти такое бывает вообще.
2: 3500 мест. Это да. Сколько у Netflix проектов мусорных. Так что теперь пара ищет новых спонсоров. Видимо, надеется, что малиновый джем явно поможет.
1: Хотя сделка с Netflix стала одной из самых прибыльных для пары после переезда в США. Mm-hmm. Помимо этого, Гарри и Меган подписали многомиллионные соглашения со Spotify, которое впоследствии было расторгнуто, а также выпустили книгу мемуаров принца под названием «Запасной». Но, к слову, после публикации на Гарри ополочились как на родине, так и в Афганистане.
2: Что?
1: Сослуживцы обвинили его в раскрытии неприятных деталей службы.
2: Но, с другой стороны, такого никто не любит, когда кто-то прям сильно вскрывает внутрянку. Будь то военная семья, будь то ваша кровная. Теперь понятно, на самом деле, почему в Америку-то они уехали. Потому что в Британии за такие, ну, как сказать, откровения могли бы и окончательно титул решить. Хотя он уже к этому Гарри очень сильно близок.
1: Ну, в общем, такая семейка и такие перипетии в ней происходят.
2: Да,
1: а у нас на «Минской волне» откровение следующее. Не отнять, а наоборот прибавить. Этим мы и займемся в ближайшее время.
2: Потому что как раз-таки разыграем кое-что в банке для вас. И да, возможно, джемы там тоже будут.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Реклама.
1: Реклама на Минской волне.
2: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
3: Думаем, идея класс.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
5: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
6: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
5: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
6: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
5: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
7: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Вылетит и поймаешь.
1: Уже половина восьмого на часах, и мы делаем важное заявление. Лето придет, и обязательно. Никуда мы от этого не денемся, как и от факта того, что проснуться не просто нужно, а уже необходимо. Поэтому это сделать в нашей рубрике VIP можно прямо сейчас. Для того, чтобы была еще и мотивация участвовать, вот какой у нас сегодня солнечный подарок.
2: Мы, по крайней мере, попробуем проснуться, проснуть вас, дорогие наши слушатели, потому что действительно у нас сегодня летний лот, на кону продукция Городейского сахарного комбината. Джемы, конфитюры и топпинги – все от торговой марки «Фруктовый ларец». Это калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат – все лучшее и сладкое для вас.
1: То есть сейчас мы сделаем еще один шаг навстречу лету. Но как же его можно сделать? Это, в принципе, достаточно просто. Во-первых, конечно же, внимательно слушать и наслаждаться музыкой на МВ-радио. Но вот где-то там в треке как будет спрятана секретная фраза. Как только вы ее услышите, присылайте ее нам на Viber Telegram 8029-1010-307. И, конечно же, по классике первый и самый точный молодец получит от нас подарок.
2: Пятница должна быть в хорошем настроении, ну и, конечно же, с вкуснейшими подарками от наших партнеров. Поэтому, друзья, заряжаемся музыкой и ищем победителя.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Вы только заметьте, друзья, мы только сели работать, а уже стрелка почти на часе. Время летит, и это неудивительно, потому что впереди выходные, очень много планов, как и, в принципе, на все лето.
2: Да, в принципе, я даже по личному опыту замечаю, что пятница всегда летит намного быстрее, чем все остальные дни, да?
1: Конечно.
2: Вот ты ждешь ее, а потом она такая, пух, и ее как будто бы и не было. Ну, в принципе, как можно сказать и про наш сезон, который уже потихонечку заканчивается, поэтому мы сегодня прощаемся с весной и говорим ей: весна, давай,
1: до свидания.
2: До свидания. Это наше прощание с порой года, и мы с ней увидимся, ну, скажем так, с одной стороны, только в следующем году, а с другой стороны, как мы сказали, время летит вообще незаметно.
1: И в этом всем главное замечать прекрасное, замечать
2: фиксироваться, да,
1: погоду, которая даже сегодня с утра нас порадовала. Солнце уже хорошо, спасибо, что не дождь. Ну, а мы заметили, что сегодня под номером один, самым быстрым, точным оказался Андрей. Андрей, вы победитель. Последние цифры номера Андрея 11-16.
2: Андрей, мы вас поздравляем, и главное, держите смартфон наготове, потому что совсем скоро с вами свяжется наш главный редактор и расскажет, как забрать ваш подарок, а конкретно продукцию от Городейского сахарного комбината. Джемы, конфитюры и топпинги торговой марки «Фруктовый ларец» — это калейдоскоп вкусов и только натуральные ингредиенты и фрукты. Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат — все лучшее и сладкое специально для вас.
1: Розыгрыш пролетел незаметно, так сказать, галопом, поэтому мы подходим к гвоздю программы на этот час, к нашему фирменному гороскопу на удачу.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Гороскоп на удачу.
1: Без гороскопа в пятницу, как без кофе, можно, но зачем мучиться, друзья? Поэтому сверим наши планы со звездами, вдруг чего они там угодили, учудили для нас в этот день.
2: Да, ну а вдруг, если гороскоп окажется немного вам не в руку, не понравится вам предсказание, всегда можно немножечко поменять свои планы, скорректировать, да? Так сказать. Итак, овны, утро начнется со спешки, но вы уже к полудню войдете в ритм жизни, поэтому план на день, терпение и труд. А дальше там они, конечно же, все перетрут.
1: Дальше вы все знаете, да. Тельцы, сегодня вам будет трудно усидеть на одном месте. Захочется смены обстановки или хотя бы перестановки. Обратите внимание на свое самочувствие. Организму явно требуется чуть больше отдыха.
2: Благо, он уже вот буквально на пороге. Близнецы, день принесет много бумажной работы или возни с электронными письмами и таблицами. Ой, как звучит неприятно. Но постарайтесь не отвлекаться на пустые разговоры.
1: Да, тогда и день быстро пройдет, вы не заметите ничего. Раки, сегодня вам придется проявить терпение. Прекрасный день для того, чтобы разобрать старые чеки, квитанции или почистить почту от спама.
2: Львы, будьте аккуратнее с обещаниями, потому что сегодня легко переоценить свои силы.
1: Девы, не стесняйтесь настаивать на своей правоте, если вы точно уверены в фактах, это важно. Возможно, легкая меланхолия, которую лучше всего развеять хорошей музыкой, а где ее искать, вы знаете.
2: На волне 97.4 FM, там же, где и искать предсказания для весов. День потребует от вас умение лавировать между чужими интересами и искать компромиссы.
1: Это мы умеем. У нас с вестибулярным аппаратом все хорошо. Скорпионы, с самого утра вы почувствуете прилив сил, который поможет закрыть парочку зависших задач. Угу. Избегайте, скорпионы, резких высказываний, даже если вы категорически не согласны.
2: Или даже если вы категорически правы. Стрельцы, сегодня рутина покажется особенно утомительной, и мысли будут крутиться вокруг предстоящих выходных. Поэтому постарайтесь сфокусироваться на текущих делах и... Горе, ну все огнем.
1: Ой, как
2: что еще можно сказать?
1: Козероги, ваша практичность сегодня станет главным козырем. Люди будут тянуться к вам за поддержкой.
2: Отлично. Водолеи, день начнется с приятного известия, которое задаст отличный тон всем последующим часам и выходным.
1: И рыбы, сегодня вам будет полезно побыть наедине со своими мыслями и просто понаблюдать за происходящим со стороны.
2: Ну что же, а мы пока что побудем наедине с нашей музыкой на МВ Радио, а сразу же после нее выпуск новостей с Екатериной Гунько. Будем надеяться, что новости будут позитивными.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 6 до 9 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 8.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какие нарушения зафиксировали на экзаменах и почему грызуны любят бегать в колесе.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил лидеров России, Казахстана и Кыргызстана с Днем Евразийского экономического союза. Он подчеркнул, что ЕАЭС стал примером мирного и созидательного объединения. В этом году страны приступают к реализации стратегии «Евразийский экономический путь» до 2045 года. Президент Беларуси выразил уверенность, что союз станет технологическим и интеллектуальным лидером. Президент пожелал коллегам здоровья и достижения поставленных целей. Беларусь призвала немедленно снять санкции и отменить экономическую блокаду. Об этом заявил заместитель представителя Беларуси Алексей Панферов. Дипломат подчеркнул, что санкции в обход устава ООН должны быть искоренены как явление. Он выразил солидарность со всеми странами, которые оказались жертвами подобной политики. Беларусь твердо придерживается принципов равенства государств и невмешательства во внутренние дела.
0: Новостям в мире.
1: Украина должна вступить в Евросоюз на особых условиях только после мирового соглашения и в порядке очереди. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фица. По его словам, приоритет при вхождении в ЕС необходимо отдать странам, которые уже провели необходимые реформы. Среди них Сербия, Албания и Черногория. А уже затем в рамках мирных переговоров можно обсуждать для Украины так называемое особое участие с обязательством о взаимной обороне. И к новостям в регионе. За первый тур централизованного экзамена и тестирования в Беларуси удалили 14 человек. Об этом рассказали на заседании областной комиссии. Нарушители использовали телефоны, шпаргалки, наушники, смарт-очки и многофункциональный калькулятор. Двух школьников не допустили из-за отсутствия паспортов. В одном из колледжей Минской области экзамен по математике ошибочно сократили на полчаса. Педагог получила выговор. Комитет госконтроля потребовал исключить формальный подход к организации испытаний. И в завершении выпуска стало известно, почему грызуны любят бегать в колесе. Более 3 лет ученые наблюдали за дикими мышами. Животным поставили беговые колеса в естественной среде. Оказалось, что грызуны бегали в них так же активно, как и домашние хомяки в клетках, иногда до 20 минут подряд. Даже когда убрали приманку с едой, мыши продолжали тренироваться добровольно. Исследование опровергло старую теорию о том, что так животные реагируют на стресс. По мнению биологов, бег стимулирует выброс дофамина, то есть приносит животным удовольствие.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских.
0: Новости компании.
1: Кто строит дом-варежку прямо над водой? Чье гнездо прячется в земле, в песке или даже под корой дерева? И насколько удивительные конструкции строят птицы? Смотрите новый выпуск программы «Все как у людей» завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
1: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
0: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
1: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
0: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
2: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
3: Набираем высоту с «Улетным утром» на МВ-радио.
4: 8:08 на МВ-радио. Всем привет.
5: Доброе утро.
4: Вот мы все наговариваем на лютый холод за окном.
5: Ну, да.
4: А я недавно узнала, знаешь что, почему в мае в принципе становится холодно.
5: Ну давай, раскрывай карты.
4: Есть примета, что если холодно, то значит черемуха цветет. А-а-а. И она реально цветет. И дело даже не в примете. Это на самом деле задумано природой, потому что черемуха не может распуститься в других условиях. То же самое, кстати, происходит и в июне. Когда становится холодно примерно на неделю, потому что расцветает дуб. В общем, природой задуманы такие температурные ямы для того, чтобы она оживала.
5: Поэтому можем допустить, что моменты, когда нам плохо, нужны просто для того, чтобы мы также оживали и расцветали. Mm-hmm. И на самом деле это очень интересное замечание. Просто нужно потерпеть эту холодную неделю и пятницу, и рабочее время, ну, все туда, да, заодно.
4: Да, все мы перетерпим, и настанут выходные, придет лето. Но давайте о насущном. Нас ждут большие планы.
5: Да, и вот сейчас прямо мы ими и поделимся. Из трех пунктов он состоит, этот самый план. И первым из них, точнее, последним по списку, мы разыграем ок-пирог в конце часа, и он ваш, если разгадаете шифр.
4: Также расскажем, в чем Украина оказалась первой. Да, представляете, есть такой список, ну, она там первая из последних.
5: Да, грубо говоря, поэтому расскажем обо всем в середине часа. Ну и что нам покажет календарь на сегодня, разберемся уже через несколько треков.
4: Едем дальше, впереди 2 часа улетной музыки на МВ-радио. Ну а мы подсветим ее. Женя Тихонов, Юлия Умарова снова в деле.
3: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Бортовой журнал.
1: Одно из самых лучших действий, которые мы можем прямо сейчас совершить, это вспомнить, какой же была эта весна. Конечно же, у всех, уверены, скопилось множество впечатлений отличнейших. Ну и, конечно же, как сегодня, можно также еще и обозначить, какими поводами может запомниться этот день. Ну, от слов к словам, но по делу.
2: Да, если это последняя пятница мая, то начнем с профессионального праздника. День сварщика.
1: Да.
2: Мы многое о них знаем, это люди, без которых современный мир выглядел бы, скорее всего, деревянным и одноэтажным. Сварить балки на мосту – это к ним. Велосипед треснул – тоже. Вы знаете, кого искать. Незаменимые люди на стройке и при починке любого металла, как и при его возведении.
1: Работа сложнейшая и опаснейшая для наших организмов, то есть для их организмов специалистов. Да, сварщик уходит на пенсию сильно раньше, и оно абсолютно оправдано. Понятное дело, что эта работа каждый раз сопряжена с риском, так что в любом случае поставляем вас с праздником, дорогие сварщики. Берегите себя, пейте молоко. Ну и, конечно же, желаем вам самых ровных швов.
2: Также Международный день Эвереста тоже значится в нашем бортовом журнале. Не подумайте, что его насыпали 29 мая. Нет, тут все куда эпичнее. Высота горы без малого 9 километров. Вдумайтесь только. Путь вверх невероятно сложен, мало кислорода, природные условия. Требуется подготовка получше, чем для морпеха. И в этот день 73 года назад эта вершина покорилась. Нет, не Викторией Бонни.
1: А сколько было неудачных попыток до и после взобраться. Но, вот смотрите, этот день стоит признать, что есть еще, точнее, еще одна граница для человека стала лишь отправной точкой. И, пожалуй, мы назовем это днем очередного человеческого триумфа, что мы и отметим. Даже если вы не скалолаз, то вы точно знаете, где ваш личный пик Эвереста. Вы видите свою цель. Поэтому желаем всем покорить свою самую крутую и недоступную вершину.
2: Да, ну хоть на Эверест, может, вы и не забирались, но на кургане славы, я думаю, каждый уважающий белорус был. Туда тоже путь нелегкий. Ну и последний объединяющий всех людей праздник – Международный день социальной коммуникации. Вот каким бы комнатным сычиком вы не были, вы все равно покидаете гнездо. В магазин идете, на работу, поликлинику, неважно. И там вы взаимодействуете, общаетесь с людьми.
1: Именно, потому что общение – это наша база. Особенно живое и теплое. Оно всем необходимо. Ну, чего мы вам, собственно, объясняем? Вы и так это прекрасно знаете.
2: Да.
1: Поэтому лучшим способом отметить этот день будет просто написать или сказать друг другу, пожалуй, доброе слово. Это несложно. И можете, кстати, в этот момент испытать на нас. Мы только за. Вайбер, Телеграм, 8029-1010-307. Всегда ответим на ваши вопросы.
2: Да, и возьмем в коммуникацию. Мы это любим. Но порой даже прописные истины донести сродни подвигу. Через пару минут поясним, при чем тут Украина и первое место, в каком топе она заняла и почему это, ну, так себе идея.
1: Но сначала послушаем музыку на МВ Радио для того, чтобы немножечко, ну, для того, чтобы дать вам время написать нам. Ждем,
2: это
1: ждем.
2: Первое, да. А второе для того, чтобы расслабиться и получать удовольствие от этой пятницы.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла, пиццу нам принесла. Нес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Ты выдохнул.

0: Разбор полетов.
1: Первое место. Звучит вроде как бы хорошо.
2: Ну, да.
1: Это ж победа. Ты пришел первым, значит, ты лучший. Медаль, кубок, все дела. Ну, минимум грамота так точно вручат.
2: Но иногда эта победа единственная за последнее время. И топ, если сказать мягко, но очень спорный. Даже неловко как-то становится от новостей, которые мы только что узнали и хотим с вами поделиться.
1: И мы снова поговорим об Украине. Там таки победили. В который раз уже о них, но сегодня совсем, на самом деле, неожиданно. Номинация.
2: Украина, друзья, заняла первое место в мире по количеству установленных памятников нацистам. Да, вот так вот, дожили, понимаете ли, до такого.
1: Нет, это ни разу не шутка, все в документах указано. Киев потратил больше миллиарда евро на снос и переименование памятников советского народа. Миллиард, Юля, евро!
2: Я в шоке, Жень, что тут сказать? Украина выбрала своих героев. Казалось бы, их страна, их дело имеют право. Ну, как бы
1: в целом это да, но есть одно обстоятельство. Оно называется история. Нацисты из тогдашней Германии очень жестко прошлись по территории Украины. Создавали карательные отряды. И эти отряды участвовали в зверствах и у себя на родине, и на нашей, конечно же, прекрасной Беларуси.
2: И что мы видим теперь? Просто вычеркнули это, да, забыли. Переписать учебник под себя нужно. Или как? Старое выражение. Тот, кто забывает ошибки прошлого, рискует их повторить. Работает, кстати, в полную меру, к сожалению.
1: Да, но знаете, далеко не все украинцы принимают такую политику. Есть те, кто помнит, кто не хочет ставить памятники тем, кто приходил с войной.
2: Ну да, как бы тут под одну гребенку всех не возьмешь,
1: ни
2: но рано
1: нельзя.
2: Или поздно разум восторжествует. Будем надеяться, что очень и очень скоро.
1: Не знаем, как вам, а мы позитивных новостей из Украины уже ждем, наверное, чем всех других сильнее.
2: Сильнее, да, всех, честное слово. И пока ждем, предлагаем уйти на небольшую музыкальную

0: Шифробот.
1: А вот и второй час почти что подошел к концу. У нас еще, на самом деле, столько всего интересного и музыкального для вас есть. Но сейчас мы лучше поиграем. Наберемся энергии и перекусим заодно.
2: Да, для бодрого утра пятницы сам о том, мне кажется, подкрепиться вкуснейшим чикен-сетом от Ами-Ями. Друзья, побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с Ами-Ями. Свежие сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой, из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз с улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм.
1: На самом деле мы прекрасно понимаем всю нашу аудиторию, потому что под конец недели, ну, сил уже. Ну, какие силы, если честно?
2: Еще если поехать жарить,
1: да,
2: самому.
1: Да, поехать самому их делать, мариновать, все вот это, стоять у мангала, это никому не охота. А вот свежий, да, на компанию есть, поэтому если у вас сегодня в планах, было поесть вкусного шашлыка, то тогда забегайте в наш Инстаграм, подписывайтесь и смотрите последний пост. Вот сейчас его довыкладываем. Также угадывайте, что попытались мы изобразить в виде смайликов. Как только вы догадались, присылайте ваши варианты ответа нам на Viber, Telegram 8029-1010-307 или же пишите ответом на эту самую сториз. Только момент. Добавляйте к нему ваш номер телефона, чтобы мы быстрее связались.
2: И еще один момент. Человек под номером 29. Если вы вот им окажетесь, то заберете чикен-сет от Ами-Ями. Есть у нас одно беспроигрышное правило. Мы не можем изменять себе в нем.
1: Ни в коем случае.
2: Поэтому, друзья, нужно постараться, нужно попасть в ту самую золотую середину нашего правильного ответа. Но для того, чтобы было легче справиться с заданием, дадим небольшую подсказку.
1: Итак, это загадано у нас сегодня знаменитый элемент танца, ставший визитной карточкой культового поп-исполнителя.
2: Как только посмотрите эмоджи, я думаю, все станет на свои места. Поэтому бегом в Инстаграм, а мы побежали искать победителя.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Шифробот.
1: 8:51. Мы бдим время. И прямо сейчас пришло время подводить итоги нашего шифробота. Кого мы осчастливим сегодня чикен-сетом от Амиями?
2: Так, напоминаем, что сегодня мы искали человека под номером 29, потому что мы посчитали, это крайне символично. Это последний день нашего весеннего именно утреннего эфира. Ну, на самом деле, весеннее обострение у нас не проходит 365 дней в году. Нет вообще. Это скорее даже наша как кредо жизни, как и кредо.
1: Наша фишка, понятно?
2: Да, как и фишка выбирать того самого человека, который оказался под номером 29 и назвал правильный ответ. Вот смотрите, была изображена луна, вроде как хождение человека и танец. Все прекрасно считали, что это знаменитый танец Майкла Джексона, он же лунная походка. Отлично!
1: Отлично, супер!
2: Отлично, никаких вопросов к вам нету, наоборот, есть даже подарки. Мы нашли того самого 29-го, им сегодня оказался Даниил, номер которого заканчивается на 5720. Даниил, поздравляем вас! Это блестящая победа. Ну и надеюсь, вы там тоже уже танцуете в лунной походке и бежите в сторону нашего офиса для того, чтобы забрать подарок.
1: Танцуйте, танцуйте активнее. Вам нужно освободить место для того, чтобы попробовать чикен-сет от Амиями.
2: Сжигаем калории,
1: друзья,
2: так сказать.
1: Друзья, ну а все желающие, обязательно закажите на выходные вкуснейший шашлык для себя, любимого человека или даже на целую компанию. Это все можно сделать с Амиями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой, из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз с улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм.
2: Также у нас, кстати, функция самовывоза существует еще и в новостном нашем отделе, и поэтому скоро новости на нашей волне, за которые сегодня отвечает Екатерина Гунько. Дождемся ее после рекламной и музыкальной паузы.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио. Реклама на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
6: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Слушаем наше на МВ-радио.

0: 9 часов, а значит, Екатерина Гунько уже в студии. Явилась, не запылилась. Кать, мы соскучились. Целый час тебя ждали. Надеюсь, новости есть позитивные.
1: Привет. Привет, что-нибудь приятное. Летнее нам выдавай. Летнее хотим.
0: Давай, хотим, да.
2: Здравствуй, Юля. Привет, Женя. Привет. Доброе утро, слушатели. Коллеги, действительно, наступает летняя пора, а вместе с ней становится больше отдыха на природе. Угу. Расскажите, досаждают ли вам комары и как вы с ними боретесь?
0: Слушай, ну так хорошо начала, да, отдых на природе. Вот тут,
1: да, на тебе комары, самое вкусное принесла. Ну, слушай, пока их не так много, нормально. То есть, если не выезжать на природу, то комары — это не проблема.
0: Честно говоря, меня очень редко они досаждают.
1: А
0: хотя
1: худая,
0: есть научное исследование, что да, людей с первой группой крови они очень любят. Но я могу опровергнуть этот факт.
2: А я думала, ты их аплодисментами встречаешь.
0: Ну, это я умею, да. Так, а что там с новостями?
2: Не все средства и репелленты могут помочь. А почему, я расскажу в этом выпуске.
0: Ну, давай.
1: Давай.
3: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 8 до 10 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Волужине и Смолевичах. В Минске плюс 9.
3: На Минской волне 9 часов. Новости.
2: Александр Лукашенко призвал страны ЕАЭС к более тесной кооперации в сфере искусственного интеллекта. На саммите в Астане глава государства заявил, что между мировыми игроками развернулась битва за контроль над компьютерными технологиями. Евразийский экономический союз должен не отставать, а идти в ногу со временем. Александр Лукашенко предложил создать общее пространство данных, совместные цифровые платформы и единые подходы к сертификации. Это позволит сформировать новые правила цифровой эпохи. Беларусь входит в тройку торговых партнеров Свердловской области. Об этом рассказал губернатор российского региона Денис Паслер. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 20% и уверенно приближается к миллиарду долларов. Стороны заинтересованы в поставках сельхозтехники, городского транспорта и развитии совместных высокотехнологичных производств.
3: К новостям в мире.
2: Венгрия уведомила НАТО, что по-прежнему не намерена поставлять военную технику и оружие Украине. Об этом заявил премьер-министр Петр Мадьяр на встрече с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте. Таким образом, Будапешт сохраняет позицию предыдущего правительства Виктора Орбана. Кроме того, Венгрия остается надежным партнером НАТО. Военнослужащие участвуют в миротворческой миссии в Косово. Стороны также обсудили подготовку к июльскому саммиту Альянса. И к новостям в регионе. Милиция Минской области раскрыла главные схемы кибермошенников. Каждое третье преступление в Беларуси сегодня совершается с использованием цифровых технологий. Самые популярные схемы – это массовые рассылки о штрафах за нарушение правил дорожного движения, просьбы проголосовать за ребенка в конкурсе и ложные звонки от сотрудников правоохранительных органов. Милиция предупреждает, если вас просят перевести деньги или оплатить что-то прямо сейчас – это мошенники. При контакте с ними нужно немедленно прервать разговор и позвонить по короткому номеру 102. И в завершении выпуска. Комары способны вырабатывать условный рефлекс на запах репеллента. Об этом рассказала международная группа ученых. В экспериментах насекомых помещали в емкости с поилками, где кровь смешивались с постепенно возрастающей дозой вещества. Со временем комары перестали избегать репеллент и начали ассоциировать его запах с едой. Когда им предложили выбор между обработанной и чистой человеческой рукой, они предпочли именно ту, на которой нанесли спрей. Специалисты уверены, привыкание меняет представление о нейрофизиологии насекомых. Результаты необходимо учитывать при разработке новых средств защиты.
3: Новости компании.
2: Кто строит дом-варежку прямо над водой? Чье гнездо прячется в земле, в песке или даже под корой дерева? И насколько удивительные конструкции строят птицы? Смотрите новый выпуск программы «Все как у людей» завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
3: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
3: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: сидишь?
1: Удобно в кресле я сижу. Кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал Белтелеком.
5: «Улетное утро» на МВ-радио.
6: Доброе утро с улетным утром. Опять не выспались, скажете вы нам, да? Да какая уже разница, друзья? Завтра выходные, наука кое-что выяснила. Оказывается, спать много — это тоже плохо. Самое лучшее для нас — это такая золотая жила. От 6,5 до 8 часов. Ни 5, ни 10, понимаете? Если вы спите меньше 6, вы стареете. Если больше 8, тоже стареете.
7: Если не спите, тоже стареете. Спите нормально, тоже стареете. Да,
6: как этот жить?
7: Факт нам на самом деле от него никуда не деться. Ладно, в любом случае на выходных мы свою еще выспим. И да, наука скажет, что так тоже нельзя, но наука на самом деле не просыпается в 6 утра
6: вот
7: каждый
6: именно.
7: День. Поэтому сегодня план будет такой. Музыка, много музыки в эфире.
6: Это наше все. Это тот самый костыль, который тащит нас к выходным. И никакая эндокринная система нам не указ. Согласны?
7: Конечно.
6: Разве
7: же.
6: Что с пробками в городе можем выпасть в осадок.
7: Да, поэтому через один трек мы как раз таки и проверим, что там сейчас происходит. Спойлер, не все так печально.
6: Но не будем теряться, а просто сделаем музыку по

0: Пристегните ремни.
1: Пробки на дорогах – это еще лишний повод напомнить вам, что мы вещаем целый час, улетное утро. Ну, а музыка на МВ-радио, в принципе, звучит целый день. Поэтому где бы вы ни находили, в какие ситуации не встревали, оставайтесь с нами.
2: Кстати, о ситуациях. Вот ты ловко подметила, что по данным сервиса Яндекс.Пробки сейчас ситуация на дорогах в Минске оценивается в 4 балла. Хотя ситуация выглядит на все 100, как и наши слушатели. Поэтому пройдемся по ДТП. Первый отметим на западе МКАДа с затором огромнейшим. Второе тоже на МКАДе, но уже на юго-востоке, также с затором. На Якуба Колоса, пересечении с улицей Мележа, а также на проспекте Независимости у Национальной библиотеки.
1: Все читать пошли, что ли? Не
2: скорее
1: могут припарковаться.
2: Всего.
1: Пробок не так много для этого часа. Есть парочку на Волгоградского, Кидышка, кольцо-развязка на Пушкина стоит, Вязанская, Ленина. Ну и сложное движение на востоке МКАДа, могу заметить, из-за ремонтных работ.
2: Верно. Еще туда можно добавить Долгиновский тракт, Старовилинский тракт, на улице Орловской тоже затруднение, на Ульяновской. Купалы сейчас в простое, также на улице Цеткин есть моменты, и на Независимости у станции метро Октябрьская.
1: Но эти моменты — дело временное, так и как наши планы, поэтому не разбегайтесь, сейчас поделимся, что вас ждет в этом часе.
2: Так, если вы не забежали еще в наш Инстаграм, то это большая ошибка. Забегайте, подписывайтесь, а главное, голосуйте за трек, который вы считаете должен прозвучать под завершение этой недели.
1: Да, этот час у нас, спойлер, будет тянуться красной нитью, поэтому в середине его расскажем про самый долгожданный фильм, который со вчерашнего дня в прокате.
2: Ну и, кстати, да, мы прощаемся здесь с весной и будем подготавливаться к лету. Какие несколько пунктов мы выделили обязательными для выполнения в этот сезон, мы расскажем через несколько минут.
1: Есть один пункт, который 100%, которого 100% нужно придерживаться,
2: так.
1: Это слушать музыку на МВ-радио, да погромче.
2: Согласен.
0: Утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: связи.
1: Алло!
2: Мы уже собираемся ставить точку, но не только в пятничном эфире, но в целом сезоне. С весной мы попрощались и будем готовиться к лету. Ну, на самом деле, как можем, так и будем готовиться. Поэтому мы собрали свой личный топ того, что хотели бы сделать в сезон жары. Ловите и не забывайте, что всегда можно подкинуть нам еще советов, как и записывать наши.
3: Да, наши чаты открыты, 8029-1010-307, всегда рады предложениям. Но, Жень, я с тобой полностью согласна, этой порой нужно пользоваться по полной.
2: Правильно.
3: И я бы начала с улицы, а точнее с пикников на открытом воздухе. Просто взять плед, немного вкусных корзинок, немного вкусных, и просто провести время в парке. Может, даже загорая, насколько это будет позволять погода, потому что последнее время она ставит нам палки в колеса. Но когда есть дача, деревня, не знаю, мангал, то это вовсе не проблема.
2: Абсолютно с тобой согласен. Твой пункт принимается и уже записан.
3: Давай
2: вот
3: дальше.
2: Я, допустим, посоветовал бы открыть таки, наконец, плавательный сезон.
3: Ты что, морж?
2: Ну, блин, ну какое лето без пляжа? Ну, серьезно, ну, дорогая моя. Тем более, что у нас рек и озер прям очень много. Поехать можно чуть ли не в каждое село или в город. Тут, получается, два в одном. То есть и купание, и поездки. Ну, или если любите погорячее, то не забывайте смотреть горячие туры на моря.
3: Ну, действительно, что мы зря, что ли, в зал зимой ходили. Ну,
2: надо
3: или не ходили.
2: Пофлексить, как говорит молодежь.
3: В общем-то, да, еще ловите один момент. Закаты и восходы. Мы вот их постоянно встречаем. Работа к этому призывает, да? Трудовой кодекс. Видеть, как зарождается, засыпает день, очень медитативное занятие.
2: Да.
3: Вот наш древний механизм перезапускается. Тем более, что можно сделать красивые фотографии, чтобы эти моменты еще и остались не только в памяти, но и в нашей галерее.
2: Отлично, тоже принимается. А вот, допустим, для любителей искусства тоже есть следующая мыслишка.
3: Ну-ка.
2: А как насчет открытых фестивалей, ну, под открытым небом, и просмотров кинополотен под, ну, в таком же соусе. Вот что по-настоящему объединяет. Посещать летние праздники — это тоже отличный вариант. Так что это в любом случае вырвет вас из серых будней всегда, которые, к сожалению, сезонно не исчезают.
3: Так что смотрим афишу, да, на ближайшие выходные и целый сезон. Их уже там предостаточно. Подберете для себя что-то по интересам. Но вот что мы по итогу предлагаем. Живите, чувствуйте это лето на все миллиарды процентов. И пускай единственной заботой будет легкий недосып после летней ночи.
2: Ну, в любом случае, с недосыпами будем бороться здесь вместе, на Минской волне. И главное, под музыку, которую мы специально для вас и предлагаем.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Запасной аэродром.
1: 9:32, самое время поговорить о самых интересных событиях. И на этот раз поговорим о том, что вчера в кинотеатрах вышел байопик о Майкле Джексоне. Фильм показывает путь становления легендарного музыканта от первых шагов до мировой славы. И это не просто фильм, а рассказ о человеке, навсегда изменившем поп-музыку. Путь от обычного парня из многодетной семьи до мировой иконы с хитами, клипами и хореографиями. Ну, не мне вам рассказывать, которые давно стали частью поп-культуры. И интересно, кстати, что главную роль исполнил племянник певца Джафар Джексон.
2: Ну, на самом деле, они даже похожи в чем-то. И благо грим сыграл еще свою роль, так что фактически вот... Сходство один к одному. Также, кстати, имя Марвина Габриэля всплывает все чаще. Молодой актер, Марвину досталась роль молодого Майкла в период его, наверное, самого яркого расцвета. И он, по-моему, идеально вписался в образ короля поп-музыки, благодаря своему феноменальному сходству и танцевальной подготовке. Визуальное попадание уже называют пугающе точно.
1: Да, западные зрители засыпали картину восторженными отзывами. 97% положительных рецензий. Особенно хвалят сцены с легендарными треками «Билли Джин», «Beat It» и Thriller, так далее. Да, тоже. Эти песни погружают зрителя в атмосферу 80-х, когда Майкл Джексон восходил на пик своей популярности.
2: То есть визуально по масштабу это будет мощно и максимальное зрелище. Конечно, не уровень «Богемной рапсодии», но, в принципе, фильм и немножечко про другое. В общем, старт фильма уже громкий, более 700 миллионов долларов по миру и рекорд среди музыкантов.

0: «Удачная посадка».
1: Сегодня в «Удачной посадке» песни «То, что доктор прописал». Отправимся в мир большого кино и громких премьер, потому что в прокате случилось два события, которые обсуждают абсолютно все. Первый фильм — это «Дьявол носит Прада». Вторая часть вышла, тот самый, где Мэрил Стрип одним взглядом уничтожала стажеров. Так вот, вышло продолжение. Кто не смотрел, обязательно внесите в план на выходные.
2: Да, и второе событие — это уже выше обозначенное нами. На экраны вышел байопик о короле поп-музыки Майкл называется.

0: Называется фильм буквально вчера, так что сегодня мы взяли два трека, которые с этими фильмами будет хорошо ассоциироваться.
1: Да, и пересекается. Эти песни звучали в фильмах и сегодня будут звучать на «Минской волне». Угу. Но нам нужна ваша помощь. Как только прослушаете каждый из этих...
0: треков, конечно же.
1: Да, спасибо,
0: маленьких
1: коллега.
0: Фрагментов.
1: Я уже не могу.
0: Ты пятница. Уже предвкушаешь.
1: Третий час работаем. Итак, как только прослушаете отрывок одной из песен, голосуйте. Вайбер, Телеграм, 8029-1010-307.
0: Если трек, за который вы проголосовали, наберет большее количество голосов, то он и прозвучит вот прям в полном первозданном в хронометраже. Но давайте сначала ознакомимся с каждым фрагментом.
1: Поехали.

0: Леди Гага, дочь Runaway. Песня стала главным саундтреком к фильму «Дьявол носит Прада 2». В песне исполнительницы поют дуэтом. Строки примерно такого характера. «Ты рождена для подиума с понедельника по воскресенье, могу превратить танцпол в подиум» и так далее. Мне кажется, песня выглядит как попытка соединить модный арт-поп с дерзким хип-хопом, что, в принципе, и свойственно для фильма «Дьявол носит Прада 2».
1: Но, на самом деле, как-то не очень свойственно для Леди Гаги, потому что
0: Это как будто бы вообще не стилистика.
1: То есть, для меня песня, она есть, как бы. Потому что я уже знаю, кто у нас второй исполнитель.
0: Давай послушаем.

0: Майкл Джексон, конечно же, это Билли Джин. Если что, Билли — это женское имя, на секундочку. Возможно, даже это была какая-нибудь Элизабет, которая покорила сердце молодого Майкла. В общем, в новом байопике, который вышел в прокат вчера, как мы и говорили, воссоздано легендарное выступление с этой самой песни на телешоу «Мото Матаун 25» в 83-м году. В фильме воссоздана хореография, а также вокальные партии, которые звучат в фильме в связке с оригинальным голосом певца. Получается, говорят, просто завораживающе. Мы читаем отзывы, хотя пока сами еще не посмотрели, в восторг.
1: Да, друзья, поэтому перед тем, как купить билет в кинотеатр, проголосуйте за эту песню, если хотите послушать ее целиком. Вайбер, Телеграм, 8029-1010-307. Два легендарных исполнителя у нас сегодня на арене, но решать вам, кто из них победит.
0: Итак, пока мы проверяем голоса, музыкальная пауза специально для вас.
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Удачная посадка.
1: В удачной посадке, друзья, мы сегодня представили вам две легенды, две премьеры фильмов и песен этих исполнителей. В общем-то, пришло время раскрыть все карты, какие песни и какие ответы были спрятаны. Давай все наружу.
2: Давай, уговорила, хорошо. Леди Гага и Дойчи с треком Runaway у нас были представлены. Конечно же, Майкл Джексон с культовейшей Билли Джин, которая стала даже его визитной картой. И если честно, у нас не было сомнений, какая песня сегодня победит.
1: Нет, у меня закрадывались сомнения, честно говоря, потому что я от Леди Гаги тоже была в восторге после просмотра «Дьявол носит Прада 2».
2: Ну, видимо, только ты, а все-таки имя Майкла Джексона это уже больше нарицательное, поэтому, конечно же, Билли Джин побеждает именно вот
1: ну,
2: вот
1: с этим не поспоришь, да, вы голосовали, вы хотели, поэтому будет по-вашему, проживаем пятницу именно под этот трек.
2: Ну что же, надеемся, что пятница пройдет для вас великолепно, рабочий день быстро, а вот вечер пятницы, там, где уже ждет вас расслабление, максимально медленно. Слушайте только великолепную музыку, а вы сами знаете, какая она лично для вас. Танцуйте и, главное, наслаждайтесь тем, что уже совсем скоро, уже лето, да.
1: И выходные, друзья, подождите до этого лета. Завтра суббота, послезавтра воскресенье, а вот встретимся мы уже в понедельник.
2: Летом.
1: Летним утром на рассвете. Женя Тихонов и Юлия Умарова будут в студии.
2: Все, всем пока, хорошего вечера, оставайтесь с нами на Минской волне, здесь всегда настроение будет на высоте 97,4 метра.
1: Всем удачи, всем пока.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 11 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 9.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о вступительной кампании и чем можно управлять, не выходя из дома.
0: Новости.
1: Искусственный интеллект не заменит человека, а лишь снимет с него рутинные и опасные задачи. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на саммите ЕАЭС в Астане. Президент подчеркнул, что речь идет о повышении скорости и эффективности человеческого труда. Глава государства отметил, что отечественные цифровые платформы разрабатываются в транспортной отрасли, логистике, торговле, госуправлении и других сферах. Также следует уделять особое внимание кибербезопасности. В Министерстве образования рассказали о сроках вступительной кампании этого года. Основной прием в вузы и колледжи стартует 12 июля. На бюджетные места документы принимаются по 17 июля, на платные – по 1 августа, за исключением сельскохозяйственных вузов. Коренных изменений в процедуре поступления по сравнению с прошлыми годами нет. Вся необходимая информация для абитуриентов доступна в инфографике, социальных сетях и мессенджерах.
0: Новостям в мире.
1: В Японии зафиксировано рекордное сокращение численности жителей. По данным переписи, за последние 5 лет страна потеряла более 3 миллионов человек. Это абсолютный рекорд за всю историю ведения статистики. Спад фиксируется 3-ю перепись подряд, начиная с 2015 года. Главная причина – это то, что смертность превышает рождаемость. Таким образом, к 2065 году количество японцев может составить 88 миллионов человек. Беларусь и Россия вместе строят единое союзное пространство. Об этом на открытом заседании статистического совета двух стран заявил председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко. Руководитель подчеркнул, беспрецедентный уровень взаимодействия открывает широкие перспективы, но налагает особую ответственность. Глава региона напомнил слова Александра Лукашенко о том, что отношения двух стран даже теснее, чем если бы они жили в одном государстве. Статистическим ведомствам предстоит внести свой вклад в это сотрудничество. И в завершении выпуска, в США создали виртуальную теплицу. Теперь за помидорами можно ухаживать, надев VR-очки. Датчики передают данные о влажности и температуре, а растения превращаются в 3D-модели. Это новшество будет полезно для пожилых людей, тем, кому тяжело работать в огороде. Система помогает следить за каждым кустом прямо с дивана. В будущем технологию хотят использовать для обучения студентов и управления большими фермами.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: каждого, а победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер умеренный, порывистый до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 9 до 14 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 10 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Китая и как могут выглядеть 30 миллионов долларов.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко пообещал Кубе поддержку. Встреча с вице-президентом страны прошла в Астане перед саммитом ЕАЭС. Беларусь сделает для островного государства все, что в ее силах. Конкретные контракты между странами уже подписаны, и официальный Минск исполнит все соглашения. Глава государства также готов немедленно рассмотреть дополнительные предложения Гаваны. Напомню, Куба с 2021 года имеет статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Беларусь определила планы сотрудничества с Китаем до 2030 года. Согласно обновленной директиве президента, экспорт товаров и услуг в Поднебесную необходимо увеличить до 4 миллиардов долларов. Объем прямых китайских инвестиций в Беларусь должен составить не менее полумиллиарда долларов. Ключевая роль отводится индустриальному парку «Великий камень». Отдельная задача – организовать в Китае сборку белорусских тракторов, комбайнов и карьерных самосвалов уже к 2028 году.
0: Новостям в мире.
1: В Румынии боевой беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом. Инцидент произошел в городе Галац, недалеко от границы с Украиной. Согласно последней информации, в результате инцидента пострадали два человека, погибших нет. Дрон сопровождали два истребителя. Однако они решали не сбивать аппарат, чтобы не вызывать еще больших разрушений на земле. Власти Румынии расследуют происшествие и просят НАТО ускорить передачу средств нейтрализации дронов. Какой стране принадлежал беспилотник, пока неизвестно. И к новостям в регионе. Марийногорский аграрно-технический колледж отметил 150-летие. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко поздравил коллектив и ветеранов учреждения. В своем поздравлении руководитель подчеркнул, что от кадрового потенциала колледжа зависит продовольственная безопасность региона. Сегодня выпускники учебного заведения управляют высокотехнологичной техникой и цифровыми процессами в сельском хозяйстве. Губернатор пожелал коллективу не останавливаться на достигнутом. И в завершении выпуска полный скелет тиранозавра выставят на аукционе за десятки миллионов долларов. Торги пройдут в США в середине июля. Возраст останков древнего ящера 67 миллионов лет. Фрагменты довольно хорошо сохранились. На них можно найти даже следы переломов и укусов других динозавров. Организаторы рассчитывают получить за уникальный лот от 30 до 40 миллионов долларов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог.
2: Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости.

0: работу.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер умеренный, порывистый до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 9 до 14 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – мультфильм «Тень». В центре событий оказывается бродячий кот по кличке Скотти. Он прекрасно умеет выживать на улице и знает множество таких же пушистых обитателей города. Одна из них – прекрасная кошка-тень, в которую герой влюблен по кончике ушей. Однако он боится сказать о своих чувствах веселой белоснежной красавице. Но однажды тень крадут злые люди, и Скотти немедленно отправляется на поиски своей подруги. Какие препятствия придется преодолеть герою, узнаете в кино. Например, в Столбцовском кинотеатре «Беларусь». Мультфильм выйдет завтра в 14:00.
1: Киномания.
2: Вторая лента – фантастика «Мандалорец» и «Грогу». Это продолжение истории о суровом наемнике и его юном зеленом воспитаннике во вселенной «Звездных войн». Дин Джарин продолжает идти по своему пути вместе с маленьким, но невероятно талантливым помощником. В этот раз им поручают найти влиятельного военачальника бывшей Галактической империи. Чтобы выполнить задачу, героям приходится заключить сделку с весьма хитрыми хаттами. Они просят освободить своего сородича, а взамен готовы выдать местоположение искомой цели. Однако быстро задание становится гораздо сложнее и опаснее, чем ожидал немного.

0: Многословный воин. Смогут ли названные отец и сын выполнить миссию, увидите на больших экранах. Например, в Солигорском кинотеатре «Зорко Венеры» фильм выйдет завтра в 20:40. На сегодня у меня все. С вами была Екатерина Гунько. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: Киномания на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что происходит в Белоруссии и насколько сложно покорение космоса.
0: Новости.
1: Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Казахстане. Сегодня глава государства принимает участие в заседании Высшего совета Евразийского экономического союза. Лидеры стран сообщества обсудят около двух десятков вопросов. В их числе международная торговля и сотрудничество с партнерами объединения. Также политики затронут темы применения технологий искусственного интеллекта и реализации кооперационных проектов. Централизованный экзамен и тестирование по государственным языкам начались в Беларуси. Как сообщает Министерство образования, в испытаниях принимает участие около 75 тысяч человек. Традиционно большинство учащихся выбирают испытания по русскому языку. Мероприятия будут идти до 13 часов. К этому времени все потенциальные абитуриенты должны сдать бланки ответов. Результаты ЦТ и ЦЭ можно будет узнать позже на сайте Республиканского института контроля знаний.
0: Новостям в мире.
1: Закрытие границ неэффективно против распространения лихорадки Эбола. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения. По его словам, обеспокоенным странам следует сосредоточиться на соблюдении санитарного контроля. Также руководитель предложил государствам оказывать помощь в ликвидации очага заболевания. Напомню, вспышка заражения вирусом Эбола сейчас происходит в Конго. Медики оценивают ситуацию как чрезвычайную. Однако пока речь не идет о возможном начале новой пандемии. И к новостям регионов. Мошенники украли у жительницы Логойского района крупную сумму денег. Злоумышленники связались с женщиной через один из мессенджеров. Под видом брокеров преступники предложили собеседнице заработать на валютно-фондовой бирже. Пострадавшая согласилась с таким предложением и перевела деньги на указанный счет. Однако затем мошенники прервали контакт с жертвой. Общая сумма ущерба превышает 25 тысяч рублей. Правоохранители открыли уголовное дело. И в завершении выпуска американская компания Blue Origin не смогла провести испытания своей тяжелой космической ракеты. Аппарат взорвался сегодня ночью за день до официального запуска. Инцидент нанес значительные повреждения стартовой площадке. Тем не менее, среди людей пострадавших и погибших нет. Причины происшествия пока неизвестны. Компания расследует происшедшее. Отмечу, что агентство НАСА рассматривает взорвавшуюся ракету как одну из будущих систем для высадки астронавтов на Луну.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: В глаза, конечно, я вам посмотреть не могу, друзья, но вот разговаривать с вами на ближайшие 4 часа мне никто не запретит. И я даже не знаю, для вас это хорошая новость или плохая. Другая новость, то что мороз и солнце сегодня день чудесный в любом случае. Ну а что, для 29 мая вообще плюс 9, я считаю, мороз. Так что предлагаю согреваться вместе, надышать, так сказать, заодно. Нам есть кого поздравить. Сегодня профессиональный праздник у сварщиков, день сварщика сегодня, так что, дорогие друзья, мы еще не раз о вас сегодня в эфире расскажем, будьте на связи, даже песню кое-какую посвятим. День военного автомобилиста тоже сегодня вроде как отмечается, возможно, у нас тоже. А почему? Потому что у нас коллега как раз сейчас в армии, между прочим, и служит водителем. Так что, Дмитрий Янушкевич, я считаю, это твой день, так что поздравляю, пусть у тебя заводится и водится все, что в руки твои попадает. Вот, легкой службы тебе. Совсем немного, ну, как нам кажется, осталось. У тебя может быть другое мнение на этот счет. В общем, друзья, как вы поняли, настроение у меня отличное. Я здесь Ника Романова, буду им, собственно говоря, и делиться. А вы присоединяйтесь, пишите свои сообщения, кому что хотите сказать хорошего, конечно же. Эфирный чат наш как раз для этого на 45-й минуте каждого часа. 8-029-10-10-307 это Viber, Telegram, 9-7-0-4 это для СМС. Ну, вроде бы все сказала. Ну, хватит для начала этой пятницы.
1: День пролетит незаметно. Между делом. МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Light Off на Минской волне. Друзья, знаете, если погаснет свет, вам его нести буду я. Ну и держать в курсе дела заодно.
1: В курсе дела.
0: Эстония хочет купить новые вертолеты, но не может. Ой, но я в каком-то смысле, как Эстония, тоже много чего хочу купить. Но, как говорится, по одежке протягивай ножки. Решение о финансировании обновления парка вертолетов Эстонии не будет принято ни в этом, ни в следующем году. У страны нет на это денег. Три спасательных вертолета они приобрели аж почти 20 лет назад. Они причем еще и технически отличаются друг от друга, из-за чего их запчасти не являются взаимозаменяемыми. А необходимая в эстонском климате противообледенительная система имеется только у одного вертолета. В итоге летают они

0: редко. По оценке министра внутренних дел страны, вертолетов в Эстонии должно быть 5. А кроме того, потребуется еще и второй самолет для патрулирования. То есть самолет вообще у них только один, что ли, получается. Плюс дополнительная обслуживающая база нужна, места для заправки, а также оборудованные посадочные площадки. Но пока все это мечты на 300 миллионов евро, которые Эстония, имея скромный бюджет, вынуждена годами откладывать. Не 300 миллионов, а мечты, если вы правильно поняли. Но вот что в этой жизни откладывать на потом никак нельзя, причем ни в одной стране, так это радость от пятницы. Она не требует ни тендеров, ни финансирования. Она приходит всегда, и у нее на минуточку, в отличие от эстонских спасательных вертолетов, идеальная регулярность рейсов. Так что предлагаю этим наслаждаться, делиться пятничным настроением и планами на вечер и на выходные. Вайбер, телеграм 8029-1010-307.
1: В курсе дела.

0: Весна шелестит на МВ Радио.
1: Весна, конечно, шелестит, но уже подходит к своему логическому завершению. До лета осталось всего 3 дня, но пока оно, увы, чувствуется только у нас в душе. А на улице вот это вот все. По данным Белгидромета, облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах с грозами возможен, как и вчера, друзья мои, град. Ветер северо-западный, сильный, порывистый. Максимальная температура воздуха днем будет находиться в пределах от плюс 8 до по северо-востоку. Да, плюс 19 по юго-западу. В Минске облачно с прояснениями, кратковременные дожди, возможно, гроза. Ветер северо-западный, сильный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 14, вечером плюс 9-11.
0: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ-радио.

0: самое время поболтать. И оно у нас называется...
1: Эфирный чат.
0: Ну и присылайте вы к нам свои сообщения, используя либо номер для смс 9704, либо в качестве сообщения на Viber Telegram 8029-1010-307. Вот что пришло к этой минуте. А Вика написала: Ника, привет, у нас с мужем сегодня праздник, годовщина знакомства. Любименький Сашулик, как сейчас помню этот день. Это было в разгар рабочего дня, ты ворчал и хмурился, но этим меня очень смешил. За 8 лет мало что изменилось. Не ворчи, я тебя люблю. Вика подписалась. Александр и Виктория, уважаемые наши, получается, у вас служебный роман, да, в свое время случился. И как здорово, что он привел вас к таким серьезным, долгим и, я уверена, счастливым отношениям. Несмотря на то, что до сих пор Александр остался собой, ворчит и хмурится. Поздравляю вас, отметьте хорошенько. Сегодня можете улыбнуться во все свои 32. В общем, со всей страстью, нежностью, другими чувствами проведите сегодняшний вечер. И, Вика, вы, конечно, хитрюша, я тут вас оценила. Вы, наверное, предположили, что Александр забудет про сегодняшнюю, да, дату вашу. А вот так вот намек таким образом произошел. Ну и здорово, самое главное, что жена шея, да, получилось, повернула куда хотела. Потому что подарков что? Правильно, много не бывает. Так, от абонента 1022 тоже пришло сообщение. Жаль, что вы не подписались, не могу вам лично передать привет. Но, тем не менее, вот от вас, что прилетело, передаю. Передаю привет стройбригаде в Силовиче. Не переживайте, все будет хорошо. Я присоединяюсь, и пусть вам, ребят, всегда улыбается удача. И светит яркое-прияркое солнце, а не погода будет только в песнях. В красивых песнях на МВ-радио. Нюша, прямо сейчас для всех вас.
1: Эфирный чат.

0: 97 и 4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Волужне, Смолевичах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, кто даст бесплатные консультации и кого обнаружили ученые.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посещает с рабочей поездкой Бобруйский район Могилевской области. Глава правительства осматривает ряд местных промышленных предприятий. Например, руководитель изучил состояние и деятельность деревообрабатывающих производств. Александр Турчин подчеркнул, что организациям нужно чаще использовать отечественное сырье и ресурсы. Также речь шла о необходимости увеличения экспортных поставок. Национальное кадастровое агентство даст бесплатные консультации в понедельник. Акция приурочена ко Дню защиты детей. Обратиться к специалистам можно по телефону с 9 до полудня. Желающим ответят на различные вопросы, например, о государственной регистрации различных объектов. Отмечу, что в понедельник бесплатные консультации также дадут территориальные организации по госрегистрации недвижимости, их филиалы и бюро.
0: К новостям в мире.
1: Национальная забастовка идет в Италии. Акция началась вчера и должна закончиться сегодня вечером. На свои рабочие места не вышли работники множества сфер – от транспорта до медицины и образования. Люди требуют от правительства повышения зарплат, изменения пенсионной и системы налогообложения. Известно, что демонстрации проходят во многих городах, в том числе столице страны – Риме. И к новостям регионов. Ограничения на посещение лесов действуют на половине территории Минской области. Такие меры ввели власти 11 районов. В их числе Престоличный, Несвежский, Солигорский и Стародорожский. В местные леса нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. За нарушение норм грозит штраф вплоть до 1350 рублей. Отслеживать точную информацию об ограничениях можно по интерактивной карте на сайте Минлесхоза. И в завершении выпуска команда ученых обнаружила новый вид осьминогов. Морского обитателя нашли в юго-восточной части Тихого океана на глубине более чем 1,5 километра. Представители фауны обладают синим цветом и довольно малы. Размер замеченных особей сравним с мячом для гольфа. В будущем исследователи намерены лучше изучить найденный вид. Отмечу, что осьминоги смогли распространиться практически по всем известным морским экосистемам.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новое радио. Между делом на Минской волне.
1: Между делом здесь я, Некроманова, и мне тут портал Млынбай сообщил, что YouTube начал автоматически проверять видео на наличие ИИ-контента. Теперь дисклеймеры о наличии видеокадров, сгенерированных искусственным интеллектом, располагаются рядом с названием материалов. Это касается как горизонтальных видео, так и шортс. YouTube также начнет автоматически сканировать видео на наличие ИИ-генерации. Раньше такие проверки производились преимущественно по запросам от пользователей. Ну, супер, хорошая новость, я считаю. Конечно, может быть, не очень хорошо, что благодаря искусственному интеллекту сейчас кругом столько ненастоящего. Одни сплошные иллюзии. Но, с другой стороны, это может быть и довольно весело. Например, в мире иллюзий, новом интерактивном пространстве, когда мы разыграем в этом часе билет. Так что не пропустите условия игры, из песни слов не выкинешь. И оставайтесь на Минской волне.
0: Добавим драйва между делом.

0: реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячее?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально

0: Достоверно. Официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Мадонна и Сабрина Карпентер, их новый хит «Bring Your Love». Они принесли нам любовь к этой песне, в частности. А я, Ника Романова, принесла вам билет в мир иллюзий. Именно его и разыграем в ближайшее время. А мир иллюзий – это новое интерактивное пространство и развлечение совершенно другого уровня, друзья, который унесет вас в мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где можно окунуться в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это настоящее приключение удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: С песни слов вытянешь.
0: Ну, а я сейчас буду радовать конкретную группу людей, а именно сварщиков, потому что у них сегодня 29 мая профессиональный праздник, День сварщика. Так что, друзья, пусть у вас все легко соединяется навечно, ровных вам и герметичных швов, ну и счастья, конечно же, не только в работе, да, но и в личной жизни. Ну и поскольку сварщики, вы сегодня наши красавчики, так что слушать мы будем Валерия Сюткина, красавчик. Одно слово будет запикано, ваша задача его вычислить, прислать нам на Viber Telegram 8029-10-10-307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 29-м, по счету с правильным ответом заберете подарок от нашего партнера и посетите мир иллюзий. Итак, задание.
1: Какого слова не хватает?

Я даже знаю, что виднее девочкам, когда они смотрят на сварщика. А, вообще-то надо в маске обязательно, правда, смотреть, когда сварщик работает. Потому что вот эти вот искры, да, которые летят во все стороны во время их работы, вот, они не только из глаз, да. Поэтому девочки находят рукастых мужчин, у кого руки из нужного места растут, конечно же, трудолюбивых. И сварщики, вы наш все. Особенно, когда что-то дома не так случается и происходит. Итак, вижу, полетели уже ваши ответы. Я пыталась вас отвлечь, заговорить зубы, чтобы вы неправильное чего-нибудь написали, но вижу, что все правильное. Причем со смайликами. Я рада вас радовать, друзья. Извините за тавтологию. Итак, что запикано было в этом красавчике? Ваша задача прислать. Вайбер, телеграм, еще раз напоминаю, кто только что присоединился. 8029-10-10-307. Номер для смс 9704. Побеждает сегодня 29-й. Отправляется в мир иллюзий от МВ-радио.

0: нашей реальности уже мало кто отправляет, наверное, бумажные письма. Сейчас кажется, что это было в какой-то другой жизни, в другом мире, возможно, даже в мире иллюзий. Мир иллюзий, друзья, это новое интерактивное пространство и развлечение совершенно другого формата и уровня, которое унесет вас в мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где можно окунуться в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это настоящее приключение удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Итак, у меня есть билет в мир иллюзий, но есть еще масса вариантов ответов от вас, которые прилетели. Практически все из них были правильными. Напомню, мы слушали песню Валерия Сюткина «Красавчик», и во фрагменте одно слово было запикано, и это было «Веселей».
1: Правильный ответ.
2: Я не красавчик, чтоб все с ума сходили, да и не сходят, это даже веселей. Но девочки всегда во мне

0: я знаю девочку, которая будет что-то находить в мире иллюзий. 29-й по счету у нас с правильным ответом оказалась Ольга. 3303, последние цифры номера. Олечка, мы вас поздравляем с вами. В течение пары дней свяжется наш редактор, расскажет, как воспользоваться своим билетом. Ну, а с нами свяжется кое-кто из службы новостей, расскажет, что там интересного произошло к этой минуте. Дождитесь.
1: Из песни слов выкинешь.

0: радио Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеж, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что может измениться в законодательстве и как не стоит заключать споры.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принимает участие в заседании Высшего совета Евразийского экономического союза. Мероприятие проходит в столице Казахстана, Астане. В частности, глава государства высказался о применении технологий искусственного интеллекта. Александр Лукашенко уверен, сообщество должно способствовать мирному применению таких систем. Политик также считает, что Евразес должен не допустить превращения нейросетей в инструмент ведения конфликтов. Беларусь и Кыргызстан намерены признавать водительские удостоверения друг друга. Соответствующее постановление принял Совет министров нашей страны. Документ является основой для проведения переговоров между официальными Минском и Бишкеком. Нашу страну будет представлять Министерство внутренних дел. При необходимости ведомство может вносить в проект договоренности небольшие изменения. В случае согласия всех сторон представители МВД подпишут соглашение.
0: К новостям в мире.
1: Украина еще не готова быть полноценной частью Евросоюза. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий. Таким образом, он прокомментировал недавнее решение официального Киева. Лидер государства Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений звание Героев Украинской повстанческой армии. Последнее существовало во второй половине Великой Отечественной войны. Варшава считает это соединение виновным в убийстве более чем 100 тысяч поляков. Президент Польши подчеркнул, решение лидера Украины негативно влияет на отношения между народами двух стран. К новостям регионов. Сильный ветер повредил крышу жилого дома в Крупках. Стихия сорвала часть металлической кровли и деформировала ее. Также непогода привела к падению одного из деревьев около здания. В результате инцидента пострадавших нет. На месте происшествия уже работает аварийная бригада местного ЖКХ. Специалисты оценивают масштаб повреждений. Отмечу, что последствия сильного ветра также устраняют и в других областях Беларуси. Власти США обвинили одного из сотрудников Google в незаконном использовании конфиденциальной информации. Правоохранители выяснили, что программист сделал множество ставок на специальном сайте. Мужчина заключал пари на то, кто будет самым популярным человеком в поисковых запросах Google. При этом сам специалист знал исход таких ситуаций, поскольку владел внутренней информацией техногиганта. Стражи закона считают, что инженер незаконно получил более миллиона долларов. В отношении программиста идет уголовное дело.
0: Новости компании.
1: Кто строит дом-варежку прямо над водой, чье гнездо прячется в земле, в песке или даже под корой дерева? И насколько удивительные конструкции строят птицы? Смотрите новый выпуск программы «Все как у людей» завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки, 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ-радио. Между делом на МВ-радио.
1: Друзья, пятница, хоть и время, чтобы расслабиться, но все равно нельзя забывать и о безопасности, тем более с началом каникул. Поэтому у нас важная информация от управления МЧС Минской области, и кроме того, в этом часе чуть позже мы разыграем пожарный извещатель. Внимание, родители, детская шалость с огнем приводит к пожарам и несчастным случаям. С начала года по этой причине в республике произошло 24 пожара, травмировано 6 человек, в том числе трое детей. Накануне несчастный случай произошел в Солигорском районе. Мальчик 17 года рождения был госпитализирован с ожогами. По предварительной информации, ребенок играл во дворе частного домовладения, нашел 5-литровую канистру с остатками бензина, открутил крышку и бросил внутрь зажженную спичку. В результате произошла вспышка паров легко воспламеняющейся жидкости. Эта история – напоминание о важности постоянного присмотра и профилактики. Уделите время безопасности ваших детей и обязательно обсудите правила дома, на улице, у воды и в быту. Выучите номера экстренных служб 101 и 112 вместе с ребенком и объясните, когда ими пользоваться. Уберите в недоступные закрывающиеся места спички, зажигалки, свечи, бытовую химию и легко воспламеняющиеся жидкости. Проверьте состояние электроприборов и объясните ребенку, что нельзя трогать розетки, включенные устройства и провода. Исключите игры детей на стройках, в заброшенных зданиях и других опасных территориях и нахождение их у водоемов без сопровождения взрослых. Организуйте ребенку полезную занятость. Кружки, секции, детский лагерь, совместные прогулки и занятия снижают вероятность опасных ситуаций. Не оставляйте детей младшего возраста без присмотра даже на короткое время. Ваше внимание – лучшая профилактика несчастных случаев.
2: Уважаемые мамы, именно вы проводите большую часть времени со своими детьми. МЧС призывает – не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем. Объясните ребенку, к чему могут привести игры со спичками. Помните, безопасность – это тоже проявление любви.

0: доме появился новый жилец. Он такой белый, красивый, добрый и живет на потолке.
1: Да, у нас тоже появился. И зовут его автономный пожарный извещатель. И пока мама отдыхает, он защищает нас от огня.
2: МЧС напоминает, безопасность начинается в семье. Берегите детей.
3: Ну, а мы как раз в ближайшее время разыграем автономный пожарный извещатель от управления МЧС Минской области. Все это будет в игре
4: «Факт или фейк».
3: Продолжаем разбираться вместе с МЧС и МВ Радио с безопасностью наших детей на каникулах. Ну и слушайте, опасности подстерегают нас иногда даже там, где мы совсем не ожидаем и про это не думаем. Так что сейчас предлагаю разобраться с обезвоживанием. Я кое-что расскажу. Ваша задача определить, это правда или ложь. Соответственно, факт или фейк. Я жду от вас в качестве ответа на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будете сегодня 29-м по счету. С правильным ответом заберете подарок от МЧС, автономный пожарный извещатель. Необходимое устройство в каждом доме. Его желательно, кстати, установить в каждой комнате. Вот для того, чтобы он вас вовремя оповестил о задымлении. Итак, обезвоживание у детей наступает до чувства жажды. Ребенок теряет жидкость через пот в 2 раза быстрее, чем взрослые, из-за большей поверхности тела относительно массы и из-за более высокой скорости метаболизма. Когда ребенок говорит «хочу пить», у него уже потеряно около 2% жидкости, что снижает концентрацию внимания. Так что вялость, рассеянность и странные поступки, например, выбегание на дорогу в жару, это может быть симптом обезвоживания, а не плохого поведения. Как вы думаете, это факт или фейк? Вайбер, Телеграм 8029 1010 307.
4: Факт

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Весна на Минске.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM.
1: Чтобы защитить дом от огненной стихии, древние маги советовали носить с собой талисман из яшмы.
2: В современном мире спасатели рекомендуют автономный пожарный извещатель – прибор, реагирующий на дым. МЧС Республики Беларусь. Доверяйте технике, а не приметам.
0: Факт или фейк?
3: Итак, пришло время подводить итоги и награждать кого-то заслуженным пожарным извещателем от управления МЧС Минской области. Мы сегодня разбирались еще и с проблемой обезвоживания, в частности, у детей. В разгар летних каникул, я думаю, что жара будет. Друзья, мы все должны ориентироваться, как же правильно поступать и как правильно обнаружить у ребенка вот это самое обезвоживание, а лучше его вовремя предотвратить. И вот такая была от меня информация. То, что обезвоживание у детей наступает до чувства жажды. Ребенок теряет жидкость в два раза быстрее взрослого из-за большей поверхности тела относительно массы и более высокой скорости метаболизма. И когда ребенок уже говорит «хочу пить, дайте попить», у него уже потеряно к этому времени около 2% жидкости, что снижает концентрацию внимания. Так что вялость, рассеянность и странные поступки, например, выбегание на дорогу в жару, это может быть симптомом обезвоживания, а не плохого поведения. И, друзья, может быть, для многих это будет невероятно и удивительно, но это факт, потому что ваше мнение, я смотрю, разошлись. Очень много было и неправильных ответов, но, в частности, с правильным 29-м по счету у нас оказалась Натали, 3386, последние цифры номера. Я вас, Наташа, поздравляю, вам достается автономный пожарный извещатель от МЧС. Ну и всем нам достается еще и такая информация, что помимо безопасности противопожарной, мы особенно летом, в жару, заводным режимом тоже внимательно следим. Причем не только детей это касается, но и сами взрослые тоже. Попивать-то не забывайте, восполнять. Ну и подпевать нашим песням тоже.
0: Факт

0: Категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте! В эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Беларусь периодически проводит разнообразные военные учения. Какая цель таких мероприятий, узнаете в специальной подборке. Первые централизованные экзамены и тестирования прошли в Беларуси. Куда могут поступать абитуриенты после сдачи испытаний, рассказывает Андрей Лазуткин. Председатель Минблысполкома провел прием граждан в Несвеже. С чем люди приходили к Алексею Кушнаренко, описывает Галина Наркевич. Польша желает провести одни из Олимпийских игр на своей территории. Выдержит ли экономика страны подготовку к таким соревнованиям, рассуждает Владимир Жиленков.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, злободневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна. Наши на «Минской волне».

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько детей живет в Беларуси и что может вызвать недовольство Илона Маска.
0: Новости.
1: Промышленная политика Евразийского экономического союза имеет ряд недостатков. Об этом заявил президент Беларуси во время выступления на Высшем совете объединения. Глава государства отметил, что механизм усиления кооперации между участниками сообщества пока не приносит значительного эффекта. Также страны создают дублирующее производство и отстаивают необходимость их сохранения. Александр Лукашенко подчеркнул, такая ситуация ослабляет сплоченность внутри Евразэс. В Беларуси живет свыше 1 700 000 несовершеннолетних. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. В ведомстве отметили, что около 80% от всех детей и подростков находятся в городской местности. При этом число мальчиков немного превышает количество девочек. В целом, практически все несовершеннолетние пользуются персональными компьютерами и интернетом. Обычно дети и подростки выходят во всемирную сеть каждый день.
0: К новостям в мире.
1: Финляндия передаст Украине часть своих самолетов. Об этом заявила министр иностранных дел европейской страны. По ее словам, речь идет об истребителях Evdrup A-18 Hornet. Глава ведомства отметила, что срок эксплуатации таких машин завершен. Потому официальные Хельсинки передадут воздушные суда Киеву. Когда именно произойдет такой шаг, пока неизвестно. Отмечу, что сами боевые самолеты обычно предназначены для запуска с морских платформ. Новостям регионов. Состоялся областной этап военно-патриотической игры «Орленок». Свои силы показывали практически 15 команд из разных районов. Учащимся нужно было продемонстрировать различные навыки от преодоления полосы препятствий до сборки и разборки автомата на время. По итогам соревнования первое место заняли представители Молодечнинского района. Они получили право представлять Минскую область на республиканском этапе игры. И в завершение выпуска. Власти США приостановили запуски новой версии сверхтяжелой космической ракеты Starship. Американский регулятор посчитал первое испытание транспортной системы аварийным, потому ведомство поручило корпорации SpaceX исправить недостатки своего аппарата и убедиться, что он не несет угрозы людям. Напомню, запуск нового варианта Starship состоялся около недели назад. Первая ступень ракеты упала за пределами безопасной зоны и взорвалась. Специалисты расследуют этот инцидент.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: радио. Пришла весна.
1: Ну а я, Ника Романова, между делом пришла на МВ радио, чтобы подсказать вам идеальный фильм для этой пятницы.
0: Дневной сеанс.
1: Я предлагаю что-то легкое, не обременяющее, например, новый российский сериал. Он мог сделать маникюр матрешке, но справится ли с женскими требовательными ручками? С этой интриги начинается «Мистер Ноготь», сериал, который только маскируется под комедию, а в итоге оказывается гораздо глубже. Главный герой Симага – бывший художник по росписи матрешек. Огромный, грубоватый мужик с мозолистыми руками. Его сокращают на заводе. Жена карьеристка, понимаешь ли, зарабатывает больше него. Дочь называет скуфом, а мир вокруг требует быть гибким и современным. И вот он решается учиться на мастера маникюра и попадает в мир гель-лаков и женских капризов. Звучит как анекдот? Ну, не совсем. Потому что сериал очень быстро перестает шутить и начинает болеть за этого самого Симагу, за его неуклюжие попытки остаться мужчиной в мире, где мужское больше не значит сильное. Сцены в маникюрном салоне – это комок неловкости. Огромная мужская рука с пилочкой, клиентки, которые не скрывают презрения. Но есть в этом что-то честное. Александр Робок играет так, что веришь каждому его вздоху. Он здесь не для того, чтобы разрывать шаблоны с улыбкой до ушей. Он здесь, чтобы показать, иногда, чтобы не потерять семью, нужно перестать быть пахарем и научиться держать в руках не кувалду, а пилочку для ногтей. Смешной, милый, незатейливый сериальчик, при этом не поверхностный и про жизнь и каждого из нас. Посмотрите «Мистер Ноготь», а потом расскажите мне об этом. А, кстати, что вы посоветуете мне посмотреть сегодня? Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для СМС 9704.
0: Дневной сеанс.

0: на Минской волне.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: А вот что обещают нам губы и не только наших синоптиков, скорее всего, мозги больше, да? По данным Белгидромета, облачно с прояснениями по Беларуси, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами и даже возможен град, так что не удивляйтесь ничему. Ветер северо-западный, сильный, порывистый, максимальная температура воздуха будет находиться в пределах от плюс 8 по северо-востоку до плюс 19 по юго-западу. В Минске облачно с прояснениями, кратковременные дожди, возможно, гроза, ветер северо-западный, сильный, порывистый, держитесь за зонтик. Температура воздуха вечером от плюс 9 до плюс 11. Это то, что рекомендуют нам делать синоптики, а вы что порекомендовали мне? Вы посмотреть, чем поднять себе настроение и отвлечься от такой неидеальной пока что погодки.
1: Дневной сеанс.
0: Ирина пишет: на данный момент смотрю сериал «Медленные лошади», английский детектив про секретных агентов, сосланных за провинности в неприметную конторку. Но они становятся в центре всех событий, тонкий английский юмор и хорошая игра актеров. Слушайте, Ирин, я вот уже не первый раз натыкаюсь на этот сериал, на информацию о нем и отзывы, так что пора мне уже в свой виш-лист и его записать. «Медленные лошади» все запоминаем, друзья, и смотрим. Надеюсь, что на выходных у нас с вами будет для этого много времени. Ольга пишет: посмотрела «Грозовой перевал», мне понравилось, не пожалела. Тоже хорошо, я вот так и не добралась. Вы пока что мои хотелки исполняете. Мы с детьми, пишет Люба, планируем на выходных смотреть исключительно детские фильмы, потому что они на каникулах, и потому что скоро День защиты детей, а в понедельник мне некогда будет. Вот молодец! Слушайте, работайте на опережение. Мать года, можно сказать. Жаль, что не сказали, какие именно фильмы вашего детства или уже нового детства будете смотреть. Если из нового, я вот про «Буратино» недавно рассказывала, не так давно смотрела, и мне очень понравился этот фильм. Но можно и старенькое посмотреть. А что из старенького приходит первым в голову? «Электроник», что ли? Может быть, и «Электроник». Или «Маша и Витя», что-то там на каникулах, не помню. Но, по-моему, это больше новогодняя история. Ладно, друзья, сами разберетесь, что смотреть, а я разберусь, что вам послушать.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом. На МВ-радио.

0: Если рисковать, друзья, то в пятницу, потому что ее ничем не испортишь. Даже моим уходом. Я имею в виду на выходные. Делаю перерыв до понедельника, но я уверена, вы здесь и без меня прекрасно справитесь. Тем более, что скоро у микрофона появится Владимир Николаевич. Последний день он один дома. Так что поддержите и привет от меня передайте. Желаю всем отлично провести остаток дня и выходные. Пока!
1: Между делом.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 15 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марийной Горке. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, насколько важен интернет для детей и что обнаружили в Аргентине.
0: Новости.
1: Страны Евразийского экономического союза устанавливают слишком высокие ставки утилизационных сборов на машины. Об этом заявил президент Беларуси во время выступления на Высшем совете объединения. Глава государства подчеркнул, что такие налоги уже составляют весомую часть цены транспорта в некоторых случаях. Александр Лукашенко уверен, подобная ситуация не способствует развитию машиностроения на пространстве Евразес. Потому политик призвал страны сообщества отойти от сложившегося курса. Дети и подростки в Беларуси крайне активно используют интернет в свободное время. Такой информацией делится Национальный статкомитет. По информации ведомства, почти 95% юных жителей нашей страны используют всемирную сеть для организации своего досуга. Например, ребята применяют глобальную паутину для просмотра фильмов, прослушивания музыки, видеоигр и скачивания файлов. Реже всего несовершеннолетние ищут в интернете информацию о товарах и услугах.
0: К новостям в мире.
1: Румыния закрывает одно из представительств России на своей территории. Об этом сообщил президент европейской страны Никуш Ордан. По его словам, речь идет о консульстве в городе Констанца. Также официальный Бухарест признал руководителя дипломатической миссии персоной нон-грата. Потому генеральный консул должен покинуть государство в кратчайшие сроки. Отмечу, что ситуация происходит на фоне попадания боевого дрона в один из румынских домов. Бухарест считает, что беспилотник принадлежал России. Москва пообещала отреагировать на решение властей Румынии. К новостям регионов. Второй централизованный экзамен завершился в Беларуси. Комитет госконтроля Минской области следил за соблюдением правил прохождения испытаний. Например, ситуацию в Дзержинском госколледже оценивал глава ведомства Анатолий Дорожко. По итогам проверки руководитель отметил, что экзамен прошел более организованно, чем первый раз в этом году. Ранее выявленные недочеты были устранены, все участники явились на экзамен вовремя, а специалисты не заметили ни одного нарушения. И в завершение выпуска. Ранее неизвестный вид динозавра обнаружили в Аргентине. Он получил название «Канка аустралис». Этот хищник обитал около 70 миллионов лет назад и питался рыбой, как современная цапля. Длина его тела достигала 3 метров. Ученые установили, что уникальное строение шейных позвонков защищало сосуды при резких движениях, как у длинношеих птиц.
0: Новости компании.
1: 5 детей, 100 километров в день и бессонные ночи. Как не потерять себя в вечной гонке? И можно ли после 40 начать жизнь заново? История о двух совершенно разных путях материнства. Смотрите новый выпуск программы «Белорусский стандарт» в понедельник в 10.10 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку.

0: франку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки, 100 российских котируются как 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы говорим о детстве, о стране, где каждый день кино и где лунный свет струится, но куда нам, взрослым, дороги нет. Леонид Дербенев «Куда уходит детство?».
1: Факты.
2: Стихотворение было написано автором специально для телевизионного фильма «Фантазии Веснухина». Впервые эта композиция прозвучала в кинокартине в 1977 году. Композитор Александр Зацепин создал мелодию на строки поэта. Песня сразу стала классикой. Она нежная, немного грустная, но в ней есть свет, тот самый, который Леонид Дербенев называет в мемуарах «небывалыми чудесами». Сам фильм «Фантазии Веснухина» сегодня известен гораздо меньше, чем песня из него. Хит впоследствии перешагнул границы своего фильма и стал частью культурного кода нескольких поколений. К этой мелодии обращались разные артисты. Свою версию в начале 2000-х представила группа «Сливки». Спустя годы к песне вернулась и Дора, записав ее для сериала «Пищеблок». Это редкий случай, когда композиция, рожденная в одну эпоху, так естественно продолжает звучать и в другую. «Куда уходит детство» воспринимается уже не просто как музыка знаменитой мелодии, а как воспоминание о времени, которое проходит слишком быстро. А как этот трек будет звучать в эпоху цифровых технологий?

0: Каждый ребенок мечтает стать взрослым, а каждый взрослый хоть на минуту вернуться на планету детства. Парадокс в том, что это путешествие невозможно. Но именно в этой недостижимости скрыт смысл продолжения жизни через наших детей. Глядя на их детство, мы заново проживаем свое.
1: Программа «Соло на цифре» на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 11 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о взаимодействии Беларуси и России и что можно найти в саду.
0: Новости.
1: Беларусь ожидает от Евразийской экономической комиссии энергичной работы со странами Азии и Африки. Об этом заявил президент нашей республики на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Он подчеркнул, что производственный и ресурсный потенциал Союза не может быть реализован в отрыве от мировой экономики. Глава государства указал на необходимость поддерживать высокий темп переговоров с Индией и без задержек запустить процесс с Тунисом. Также он отметил, что все взаимные обязательства по уже заключенным торговым договорам должны выполняться в полной мере. Заместители глав Министерств иностранных дел Беларуси и России провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Стороны обсудили координацию действий на международных площадках. Особое внимание уделили переговорному процессу по согласованию белорусско-казахстанского проекта «Резолюция о борьбе с торговлей людьми». Также дипломаты затронули вопросы участия двух стран в тематических мероприятиях сессии и организацию совместного брифинга для евразийских государств.
0: Новостям в мире.
1: Польша – первая из стран Евросоюза, получила финансирование от Еврокомиссии по программе SAFE. Сумма транша составила около 6 миллиардов и 600 миллионов евро. Средства пойдут на быстрое перевооружение польской армии. Кредитное соглашение по этой программе Варшава и Евросоюз подписали в начале мая. Всего Польша получит до 44 миллиардов евро на оборону. Кроме того, она стала первой из 19 стран, участвующих в программе, которым уже перечислили деньги. К новостям регионов. Ребенок едва не утонул в искусственном пруду в Борисовском районе. Маленький мальчик упал в воду на собственном участке, пока его мать работала в огороде. Женщина сразу же достала сына из воды, провела реанимацию и вызвала скорую. Сейчас ребенок находится в больнице, врачи оказывают ему необходимую помощь. На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители проводят проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося. И в завершение выпуска. Женщина нашла в саду запечатанную бутылку с запиской. Случай произошел в Канаде. Сначала она испугалась, поскольку знакомый предупредил ее о возможном проклятии. Однако внутри она обнаружила доброе пожелание. Автор записки желал новому владельцу радости от клочка земли и удовольствия от общения с природой. Личность отправителя установить не удалось.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Всем пятничный привет! Ну, что я могу вам сказать? Вот официально на часах у нас 17.08, и в студии Владимир Николайчик, и ваше любимое шоу, ну, вообще для холостяков, но вообще все слушают «Один дома». Пока еще целый день «Один дома». И вы прекрасно понимаете о том, что нужно делать, когда ты знаешь, что вторая половинка твоя собирается вернуться. Ну, потихоньку буду рассказывать все эти три часа, что же мы выделываем и на кухне, и в квартире, ну и, конечно же, перед входной дверью, когда там много чего, можно сказать, только по тому песку, который собрался под ковриком. Итак, выдыхаем, друзья, рабочая неделя официально финиширует. А впереди, кстати, шикарные весенние выходные, и по-прежнему могу сказать, нужно заряжаться от этих выходных энергией. Кстати, о правильной энергии. Знаете ли вы, что сегодня отмечает весь мир праздник какой? Знаете, 29 мая? Нет? Расскажу. Это Всемирный день здорового пищеварения. Вот я на себя в зеркало смотрю, думаю, да, здорово у тебя все с пищеварением. Да, отличный повод, кстати, сейчас отложить в сторону тяжелый фастфуд, сказать «нет» лишнему стрессу. Выпейте стакан чистой воды. Но это для здоровья, для вашего, для любимого организма. Заботьтесь о себе. Ну, а «Минская волна» позаботится от вас, потому что вы сможете буквально через 10 минут поучаствовать в перепелке и кое-что интересное выиграть. Все узнаете через несколько минут. Оставляю вас в хорошем потоке музыки. И самое главное, конечно же, подключайтесь. Поиграем скоро.
0: Дома шоу на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: Именно эта программа многих и многих заставляет задержаться у радиоприемников или сделать свои наушники погромче. Я напомню о том, что сегодня перепелка пятничная, а это значит много интересного для вас в размышлении. И напомню о том, что «Один дома» шоу сегодня прощается со всеми, а уже на следующей неделе, конечно же, моя виртуальная жена, можно так сказать, радио-жена появится в этой студии. Что мы к этому времени должны сделать? Конечно, убраться и приготовить что-то интересное. Готовить будем через час, а прямо сейчас, ну, найдем какую-нибудь песню, которая наверняка ее фибры души немного вот так вот, потрогает. Вот, хорошо, пусть будет так. Итак, а что для этого нужно? Конечно же, поучаствовать в игре. И я напомню, что партнер сегодняшней игры — это VR Life. Разыгрываемый сертификат в клуб виртуальной реальности VR Life. И что это такое? Конечно же, это клуб для испытаний новых впечатлений, миров и звуков, созданный новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. 11 игровых зон, совместное погружение в виртуальную реальность до 8 человек и игровые зоны PlayStation 5. Яркие, незабываемые эмоции от VR Life можно получить в торгово-развлекательном центре Тивали, павильон 226А. Итак, за это мы будем сражаться сейчас в нашей перепелке. Я напомню, сегодня по условиям будет немного другое. Всю неделю мы брали, не меняли слова, меняли музыкальное направление, а теперь музыка осталась прежней, а вот текст мы перевели. На какой язык, поймете. И самое главное, с искусственным интеллектом «Квадрат» я сегодня познакомился. Мощный такой, мощный, прям на несколько гигабайт. Вот. В общем, он сказал о том, что да, начальник, я все сделаю, у меня есть несколько транслейтов, и один он включил. Что из этого получилось, вы поймете. Я напомню, что ваша задача — узнать, что за музыкальная композиция, кто исполнял, ну и название песни тоже было бы неплохо написать. Куда отправлять это все? 8029-1010-307. Это Viber и Telegram. 29-е сообщение сегодня будет по всей моей программе победным. Ну, если оно правильно, конечно. Для вас прямо сейчас искусственный интеллект «Квадрат» вот что накропал.
1: Перепелка.

0: А у меня такое ощущение, что он просто взял и откуда-то свистнул просто из какого-то турецкого сериала темочку известную. Однако нет, это известная композиция. Я жду ваших сообщений. Напомню, 8029-1010-307. 29-е сегодня выигрывает. Вот так, сообщение.
1: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
3: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо. Бай.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97.4 FM. Перепелка.
1: Наслаждаюсь пока еще одиночеством. Напротив меня нет моей соведущей, но я могу сказать, нет, я, конечно, грущу, но, с другой стороны, и свобода иногда тоже окрыляет. Вот как нашего искусственного интеллекта, Квадрата, тоже свобода окрыляла до какого-то момента. Потом он сказал о том, что я готов это исправить, и заимел себе еще соведущую Квадратиху. Ну, не знаю, почему так получилось. В общем, они вдвоем использовали свой опыт и создали интересную музыкальную композицию. Кстати, даже совсем недавно узнал, буквально когда вот они создавали это, что прекрасный голос женского вокала одна вот интересная рыжеволосая девушка озвучивала из нашей студии. Потом расскажу, какая. Так, что все-таки Квадрат нам сделал? Он сделал перепелку. И я могу сказать о том, что мне это понравилось. По насыщению наших мессенджеров, вам тоже это понравилось. Поэтому слушаем перепелку.
0: Перепелка.

0: интересное. Такой спор вышел. Но вы сейчас услышите оригинал, и я уже даже нашел победителя. Но спор вышел в следующем. Оказывается, все знают мужской голос, а вот не все знают женский голос этого исполнения. Поэтому давайте услышим, что же все-таки наш квадрат изменил.
1: Оригинал.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать.
0: Абсолютно верно, это Михаил Круг и Вика Цыганова. Но многие написали, что это Ирина Круг. Нет, это Вика Цыганова. А вот кто правду так правду написал, прямо вот серьезно, с большой буквы, это Константин. 3255, это последние 4 цифры его номера телефона. Константин, браво, 29-й выигрышный момент. Может, вам сегодня еще куда-нибудь сходить выиграть чего-нибудь. Но, по крайней мере, у нас вы уже выиграли. А что? Это сертификат в клуб виртуальной реальности VR Life. Это 11 игровых зон, совместное погружение в виртуальную реальность до 8 человек. Игровые зоны PlayStation 5. Яркие, незабываемые эмоции от VR Life можно получить в торгово-развлекательном центре Тиволи, павильон 226А. Ну что ж, вот так и поиграли. Очень скоро к нам присоединится Ника Романова. Она практически своими коготочками забирает у меня микрофон для того, чтобы, ну, свою программу, конечно же, в наш эфир включить. Это MV Remix. И я надеюсь, вам понравится. Так что зажигаем.
1: Весело и шумно, как дома. Трек

0: Всем привет! Ну что, подкинем дров в наш музыкальный костер. На ближайшие несколько минут здесь никакой воды. Только горячие ремиксы, которые хочется переслушивать снова и снова. И ощущать этот ритм каждой клеточкой тела и частичкой души. Потому что это наша пятница и наша жизнь.
1: МВ Ремикс.
0: Дима Билан, Мари Краймбрери, It's My Life.

0: время пролетало в кайф, просто включи любимую волну и наслаждайся пятницей каждый раз, как в первый раз.
1: МВ Ремикс.
0: Ханна, Артик, как в первый раз.

0: Настоящая любовь творит чудеса, окрыляет приземленных и даже исцеляет ядовитых.
1: MV Remix.
0: Нюша, ядовитая.

0: На наше счастье, сегодня пятница. Самый безопасный и полезный день недели, когда легко забыть про токсичные мысли и вспомнить про настоящие чувства. Главное – оставаться в ритме. Пока.
1: МВ Ремикс на МВ Радио. Реклама.
2: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 10 до 14 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в ней, Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что произошло на ЦЭ и какой дом построили во Франции.
0: Новости.
1: Стали известны подробности телефонного разговора президентов Беларуси и Франции. Деталями поделился сам глава нашей страны. По его словам, беседа с Эммануэлем Макроном длилась около полутора часов. В частности, французского политика интересовала возможность вступления официального Минска в конфликт между Россией и Украиной. Александр Лукашенко подчеркнул, такой шаг не отвечает интересам Беларуси. Также речь шла о необходимости участия европейских стран в разрешении идущего конфликта. Двух человек удалили с централизованного экзамена по государственным языкам. Об этом рассказали в Министерстве образования. Как отметили в ведомстве, учащиеся пытались использовать мобильные телефоны и вынести тестовые материалы из аудитории. В прошлом году на аналогичном испытании также произошло два подобных инцидента. Отмечу, в этот раз на ЦЭ по госязыкам записались почти 60 тысяч человек. Большинство из них решили проверять свои знания по русскому языку.
0: К новостям в мире.
1: Почти каждый третий житель Молдовы живет за чертой абсолютной бедности. Об этом сообщили в статистической службе страны. По словам специалистов, такие люди зарабатывают меньше 220 долларов в эквиваленте. Такой суммы обычно не хватает даже для закрытия базовых потребностей человека. Выше всего уровень абсолютной бедности в сельской местности среди многодетных семей и пожилых граждан Молдовы. Подготовка к форуму регионов Беларуси и России находится на завершающей стадии. Ответственные службы проанализировали готовность объектов, секций и программных мероприятий. На полях форума планируют подписать десятки новых соглашений и дорожных карт. Общая сумма заключенных договоров, как ожидается, превысит 900 миллионов рублей. В этом году практически каждый регион Беларуси подпишет соглашение с российскими партнерами. Это ляжет в основу дальнейшего гуманитарного и экономического взаимодействия. Во Франции возвели крупнейший в Европе напечатанный дом. Трехэтажное здание имеет площадь 800 квадратных метров. Там находится 12 социальных квартир. Несущие конструкции и стены объекта создавали с помощью специального аппарата прямо на стройплощадке. 3D-принтер наносил слои особой цементной смеси. Сама печать заняла чуть более 30 дней, что значительно быстрее традиционных методов. Отмечу, что многие работы специалистам приходилось выполнять вручную. В их числе монтаж кровли, окон и прокладка электросетей.
0: Новости компании.
1: 5 детей, 100 километров в день и бессонные ночи. Как не потерять себя в вечной гонке? И можно ли после 40 начать жизнь заново? История о двух совершенно разных путях материнства. Смотрите новый выпуск программы «Белорусский стандарт» в понедельник в 10.10 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Итак, переходим к ситуации на дорогах. У студийного микрофона Владимир Николайчик. Это как один дома. В общем-то, могу сказать следующее. Вечерний час набирает обороты, и Яндекс пробки показывает нам, что, кстати, 5 баллов. Даже дождь не смутил наших любителей вернуться домой или поехать уже на дачу. В общем, давайте посмотрим, где именно сейчас красная зона и как лучше ее объехать. И могу вам сказать о том, что центр города практически свободен. Здесь мой любимый зеленый цвет. Но есть несколько проблем. Например, вот площадь Победы, там ДТП. И в сторону Октябрьской, к сожалению, сейчас машины двигаются очень медленно. Есть еще один вопрос. И этот вопрос у нас прямо сейчас на Пушкина. Да, улица Пушкина у нас сейчас тоже, к сожалению, красным отмечена. И еще, да, еще одна... Это городской вал, это не Мига, городской вал. Здесь все, к сожалению, тоже все красным. Есть вопросы, даже нет, скажем так, вопросов уже нет, потому что там автомобили стоят. Это Сторожевская улица. Ну и Кольцевая, давайте сразу. Почему? Потому что тут уже перечислять нечего. На Кольцевую мы выходим, можем двигаться спокойно по всем частям этой дороги, кроме одной. Это Логойский тракт, выезд, что внешняя, что внутренняя Кольцевая. Там ДТП и очень большое скопление автомобилей. Пробка не пробка, но двигаются очень медленно. Ну что ж, а мы двигаемся на самом деле замечательно, поскольку скоро, как я уже и говорил, будем готовить романтик-ужин для той, которая приедет из командировки. Какой? Все скоро узнаете.
0: Обстановка на дороге.

0: Новое радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: И снова привет в студии Владимир, Николайчик, и мы продолжаем отмечать Всемирный день здорового пищеварения. Правда, прямо сейчас я предлагаю устроить вашему пищеварению настоящий праздник вкусно. Вкуса действительно, а почему ПП, спросите у меня? Да потому что у меня всегда ПП, пятница, пицца. Планируйте семейный отдых в кафе «Гараж», рады каждому. Пока мама и папа наслаждаются кухней, дети, конечно же, покоряют лабиринты и готовят свою первую пиццу на бесплатных мастер-классах. Устройте праздник дома, заказывайте доставку через приложение или по короткому номеру 7767. «Гараж. История начинается здесь». Вот именно почему я говорю, что ПП. Потому что пятница и пицца, и вы можете в эту пятницу выиграть эту пиццу. Каким образом? Время планировать идеальный ужин. И у меня, я уже говорил о том, что я подготавливаю студию для того, чтобы пришла моя радиожена на следующей неделе. Так вот, я уже там и ковер выбил, и вроде носки все собрал, но они, как обычно, не парные. У меня есть рецепт, который станет главной звездой сегодняшнего вечера. И это, конечно же, легендарное мясо по-французски, но с экзотической ноткой. В общем, приготавливайтесь. То есть самое главное — это взять сочную свинину, выложить томаты, сладкий лук и главный секрет – кружочки консервированных ананасов. И, конечно же, мы засыпаем это все плотным слоем ароматного сыра. И в духовку, вуаля! Вот так вот мясо получается нежным, сочным. Вы уже проголодались, так же, как и я. Я понимаю вас. И у вас осталось буквально на кону несколько минут, чтобы выиграть пиццу от «Гаража». Но каким образом? Каким образом? Я сейчас сообщу вам ингредиенты вот этого мяса по-французски. И один ингредиент. А я сказал о том, что мы берем, конечно, с ананасом. Один ингредиент будет, не в дугу абсолютно. То есть именно то, что не должно быть никогда в этом прекрасном блюде. И я надеюсь, вы готовы. Но у меня уже появляются слушатели, уже начинают мне писать. Рано. Я еще не все сказал. Поэтому для вас...
0: Что не так у шефа?
1: И все же, свинина, ананасы консервированные, желательно кольца, конечно, помидоры, сыр твердый, майонез, лук репчатый, маслины без косточек, крабовые палочки, соль, перец черный молотый, конечно, растительное масло для смазывания противня, и для подачи зеленая петрушечка сверху. Итак, один ингредиент был назван. Что же не так у шефа?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на «Минской волне».
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Да, у меня по студии здесь такой аромат. Я напоминаю о том, что не так у шефа, а, ну, программа-то вообще звучит вот так.
0: Что не так у шефа?
1: Вот, более брутально. Так вот, именно эта программа сейчас вывела всех знатоков и всех тех, кто просто не знает, что такое мясо по-французски. Знатоки, конечно, правильно сказали о том, что крабовые палочки туда не идут никаким образом. Ну, это оксюморон просто. Но некоторые написали о том, что туда не должен идти и ананас, туда и не должны идти маслины. Это же все украшения. Многоуважаемые, я скажу так. Хотите добавлять? Добавляйте. Хотите нет? Ну, ваше право. Самое главное, что я точно знаю, что я смогу удивить на свою напарницу, которая появится в понедельник, тем, что я кое-чему без ее вот наставлений научился. Продолжим. Продолжим тем, что действительно в нашей программе было твердое, просто твердое отсутствие крабовых палочек. То есть, ну, никак они не могли туда попасть. Всем большое спасибо, что ответили. У меня не менялся сегодня выигрышный номер. Это 29-й. Так вот, я признателен Дмитрию, чей как раз-таки правильный ответ по поводу крабовых палочек пришел 29-м. И 4679 — это последние 4 цифры его номера телефона. Дмитрий, можно так сказать, что может быть через день, а может быть через два, вам просто не нужно будет готовить ни мясо по-французски, ничего, поскольку вы можете зайти в кафе «Гараж», там рады каждому, вот, и, конечно же, устроить себе праздник желудка. То есть, так же, как и вы, можете устроить себе праздник дома, заказав доставку через приложение по короткому номеру 7767 «Гараж». И история начинается здесь. Ну, а мы продолжим. Я напомню, сегодня пятница такая вот веселая, несмотря на погоду. И, как обычно, у меня через пару минут, во-первых, будут поздравления, а во-вторых, конечно же, немного экстравагантного юмора о политике. Так что оставайтесь, это Владимир Николайчик, и пока еще один дома.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: В курсе дела такая программа, где я немного шучу над политикой, но перед тем, как пошутить на политические темы, мне хотелось бы поздравить нашего дорогого Витюшу с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, благополучия и, конечно же, больших достижений. Любим, обнимаем, мы всегда рядом, твоя любимая семья. Ну и еще попросили поздравить Нику тоже с днем рождения. Ника, вам слова такие же отправлены, но, в общем-то, о чем я хотел бы сейчас поговорить. У нас на часах-то 18:43. И напомню, у микрофона Владимир Николайчик. Есть экстренные новости из Парижа. Да, депутаты Национальной ассамблеи Франции совершили настоящий подвиг. Они единогласно отменили Черный кодекс, который в 1985 году просто, ну, говорил о... рабстве в колониях. Вот, то есть о продаже рабов. Вот так вот. Да, да, вы не ослышались. На дворе май 26-го года, а французы только сейчас официально признали, что продавать людей, ну, это как-то незаконно. Причем, напомню, все 254 депутата проголосовали за. Ну, я прям так и вижу. Вот как кто-то в зале до последнего сидел, так сомневался, думал, Жан-Пьер, ну подождите, а как же традиции? Ну, самое прекрасное в этой истории оправдание юристов. Оказывается, рабство во Франции отменили еще в 19 веке. А про сам закон просто забыли. Ну, бывает, затерялся в бумагах на 170 лет. Лежал там где-то между чеками за круассаны и инструкцией по починке гильотины. В общем так, бюрократия – штука вечная. Но справедливость, пусть и с опозданием на 3 века, восторжествовала. Так что выдыхаем, господа. Крепостное право нам сегодня не грозит. Рабский труд отменяется. А почему? Да потому что хорошее настроение и законные выходные вот уже маячат. Поэтому прекрасная музыка, хорошее настроение. И самое главное, я точно знаю, что Яна Довбенко появится здесь буквально через 10 минут. И мы с ней пообщаемся. Какой-то каверзный вопрос она мне приготовила. В общем, услышимся.
1: Дома шоу на МВ Радио.

0: Вот когда я слепну. Это когда улыбается эта прекрасная девушка. Яна Довбенко у нас в студии. Привет, Яночка.
1: А, всем привет. Привет, Володя.
0: Да.
1: Я тебе, знаешь, буду тебя ослеплять, наверное, и дальше.
0: И оглушай. Давай оглушай уже. И пинай, и сделай меня своим... Ой, о чем это я?
1: Все разом. В общем, как ты думаешь, в какой... Давай так. Как ты считаешь, в какой стране мира самые красивые девушки?
0: Слушай, это провокация.
1: Чистая, прямая, абсолютно, без вариантов.
0: Рядом со мной прекрасная девушка сидит. У меня жена прекрасная.
1: Вот я только хотела сказать, давай, что жена слушает.
0: Она слушает, да. Так что давай так остановимся. У нас самое лучшее, самое прекрасное, самое симпатичное, вкусное, обворожительное. В общем, я могу дальше эпитетов накидывать. Давай так. Наша страна. Это алмазы. Все, это
1: хорошо.
0: Про них.
1: Хорошо, смотри, давай. Это правильный ответ. А вот мировое сообщество считает абсолютно иначе.
0: А я не хочу их слушать.
1: Да, вот давай угадали они или нет, решат наши слушатели.
0: Да.
1: Да, а вот какой рейтинг представили специалисты, расскажу в выпуске новостей.
0: И послушаю.
2: Нильская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мядели и Куполе. В Минске плюс 13.
2: На Минской волне 19 часов. Новости.
1: Президент Беларуси направил приветствие участникам национального телевизионного конкурса «Телевершина». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко отметил, что конкурс стал доброй традицией и вдохновляет журналистов на новые проекты, которые наполнены гордостью за страну. Президент выразил уверенность в высоких результатах церемонии и пожелал участникам праздничного настроения. Он также пожелал всем крепкого здоровья и успехов в развитии отечественной телеиндустрии. Военнослужащие Беларуси провели нестандартные учения. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В небе одновременно находилось свыше 30 самолетов. Экипажи перебазировались на оперативные аэродромы и наносили удары по контрольным целям. Особенностью учений стали ночные полеты трех авиачастей и работа передовых авианаводчиков по закрытым каналам связи. В маневрах участвовали различные подразделения. Ведомство намерено подвести итоги мероприятия.
2: К новостям в мире.
1: Более 20 тысяч человек остались без воды в Великобритании из-за рекордной жары и засушливой весны. Об этом сообщает Reuters. Перебои затронули около 8 тысяч жителей. Люди выстраивались в очереди за аварийным водоснабжением. Потребление воды резко выросло, а низкий уровень осадков истощил водохранилище. Жители все чаще выражают недовольство недостаточными инвестициями в водопроводные сети. К новостям регионов. Профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности» проходит в Уздинском районе. Сотрудники милиции рассказывают местным жителям о киберугрозах и способах их предотвращения. Особое внимание уделяют несовершеннолетним и пожилым людям. На встречах в трудовых коллективах гражданам объясняют, как распознать обман и защитить свои сбережения. Акция направлена на повышение общей осведомленности населения и снижение числа пострадавших от действий злоумышленников в сети. И в завершение выпуска опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами. Его составители учли данные международных конкурсов красоты, количество знаменитостей, мнение экспертов и обычных людей. Первое место в списке заняла Колумбия. В пятерку лидеров также вошли Польша, Греция, Россия и Чехия. Наименее привлекательными авторы рейтинга назвали женщин из Венесуэлы, Албании и Испании.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Я поприветствую еще раз страну и всех тех, кто уже, может быть, даже открыл дверцу холодильника. А если вы еще до сих пор наматываете где-то какие-то круги и, может быть, не сможете до сих пор доползти до вашего дивана, хочу так сказать, пульт на месте, придете домой, снимите галстук и наденьте треники. У микрофона Владимир Николайчик, и это не просто ток-шоу, это ринг, где вместо перчаток аргументы, вместо канатов, конечно же, лимит времени, а вместо рефери ваша совесть, да, это жесткий таймер. В общем так, сейчас, буквально через несколько минут, начнется передача, которая так и называется «Баттл мнений». Пристегните ремни. Ой, первый вопрос уже разогрет до 100 градусов. И оппоненты, можно сказать, будут готовы насыпать наши чаты. Я напомню о том, что 8029-1010-307 – это Вайбер и Телеграм. А «Баттл мнений» сегодня такой. Мы выясняем, кто круче. Тот, кто живет по четкому плану, или тот, кто доверяет моменту. Кто вы? У нас трец уже пошел разговор по этому поводу, и, конечно же, в Инстаграме тоже, там уже 50 на 50, кстати, накапали нормальное сообщение. Буду зачитывать, но их попозже. Сейчас еще буду собирать все сообщения в Вайбере и в Телеграме. Поэтому жду ваших сообщений. Я напомню, хорошая музыка, отличное настроение, несмотря на то, что облака не дают нам возможность посмотреть на наше светило. Тут же самое главное — верить, что завтра будет тепло и хорошо. Кстати, по поводу погоды. В конце часа все расскажу.
0: Легко и спокойно, как дома. Слушаем наше на МВ

0: радио. Батл мнений.
1: У микрофона Владимир Николайчик. Я напомню о том, что это батл мнений. И эфир продолжается. И, друзья, у меня, конечно же, к вам серьезный разговор. Скажите, у вас уже расписан план на выходные? Ну, там, в субботу в 10 утра стирка, в 12 там закупка продуктов строго по списку, а в воскресенье в 15:40 культурный отдых. Ну, если да, то поздравляю, вы адепты жесткого планирования. Но лично у меня на таких фактов сводит челюсть. Я голосую за чистоту, вот чистую, пугающую, прекрасную спонтанность. Сел на байк, поехал. Вот у меня так однажды было. Я позвонил просто жене, сказал о том, что «Да, мне надо ехать, мне надо ехать». Она сказала «Куда?» «Мне просто надо ехать». Ну и через 4,5 часа я в Бресте гуляю вот по этому замечательному городу. Ну а сегодня не про меня, сегодня про вас. Сегодня в батле мнений мы выясним, кто же круче, жить по четкому плану или же доверять моменту. Ну, педанты против авантюристов. Свои истории и аргументы присылайте в наш чат. Я напомню о том, что 8029-1010-307, Viber, Telegram. Ну, а я уже буду читать, потому что во многих мессенджерах уже к нам приходит. Пока буду сортировать, кто за, кто против, кто воздержался. Ваша, конечно же, задача просто наслаждаться хорошей музыкой. Мы вот с этим справимся 100%. Ну, а минут так через 10 выйду, почитаю, что вы написали в наших мессенджерах.
0: «Как дома шоу» на МВ-радио.

0: Итак, ну что ж, в батле мнений мы сегодня выделяем две разные абсолютно категории людей. Первое, это, конечно же, те, которые могут просто жить четко по плану, и вторые, которые доверяют моменту. Ну, нечего на меня так вот, ну, честно, вот уж такие высказывания пошли серьезные. Вот Игорь такой серьезный, он такой прям педант-педант, честно. Вот, Володя, спонтанность — это круто, пока тебе не исполнилось 30, на секундочку, мне больше. Без плана ты приехал в другой город и будешь ночевать в машине, потому что все отели заняты. Планирование бережет деньги и нервы. Ну, ладно, согласен. Но, в принципе, на байке тоже неплохо спать, если он большой. А вот Максим написал: «Лучшие события в моей жизни случились по словам, ну, со словами „а погнали“. Вот. Так я познакомился со своей женой. Мы просто столкнулись в очереди за кофе, бросили все дела и уехали автостопом. Ну, что-то как-то фантастика. Ну, ладно. Какое тут планирование, говорит Максим. Максим, я вас понимаю. На самом деле, главное, чтобы это была не третья жена. Вот. А вот Елена говорит, точнее, пишет нам в Телеграме, что я за списки. Перед отпуском собираюсь по чек-листу. Зато никогда не забываю ни паспорт, ни купальник, в отличие от моего, таки в кавычках, спонтанного мужа, который вечно покупает зубные щетки в аэропорту. Ну и ладно, ну чё, он же покупает не новую жену, правильно, а всего лишь зубные щетки. А я хочу еще, вот Ольга написала, вот персонально: Владимир, я с вами. Из-за этих ваших планов люди разучились удивляться. Жизнь по календарю похожа на день сурка. Даешь хаос и импровизацию. Ну, а больше всего меня, конечно, порвал мой мозг, это Артем. Мой план на день — выжить. Все остальное — чистая импровизация. Когда ничего не ждешь, невозможно разочароваться. А Артем, спасибо большое. Это нужно будет куда-нибудь записать. Ну, например, в какой-нибудь такой ежедневник, который ты открываешь и постоянно вот смотришь эту надпись. Ну что ж, мы разобрались на самом деле. У нас действительно есть люди, которые живут по плану, есть люди, которые просто спонтанно все делают. И у тех, у других все в порядке. Что с погодой? Будет ли в порядке? Расскажу через пару минут.
1: Весело и шумно, как дома.

Нормальное днем плюс 11, плюс 17. Атмосферное давление будет слабо падать. Ну а по Минску на сегодня у нас следующая информация на сегодняшнюю ночь. Плюс 4, плюс 6. Северо-западный ветер, облачность с прояснениями, кратковременный дождь. А 30-го днем плюс 11, плюс 13. Северо-западный ветер, облачность с прояснениями и вновь кратковременный дождь. Возможно, гроза. Что ж, напомню о том, что завтра, если кто-то хотел что-то сделать, вы это можете, вправе, выходные. Мы же прощаемся до понедельника. Всем хорошего настроения. Надеюсь, солнышко, конечно же, улыбнется. С вами был Один Шоу. Сегодня у нас последний эфирный день для Владимира Николаевича одного. В дуэте выйдем в понедельник.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 9 до 14 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

танцевал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 9 до 14 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: МВ Радио.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 9 до 14 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 9 до 14 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская волна.
2: Минская волна.
3: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.